Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Дэнс лето. На рекорде.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде.
2: Лето!

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле. Что там? Офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
2: Да, 100!
1: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Дэнс лето.
5: На рекорде.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
0: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости.

0: дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
3: Дополнительное образование.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
0: Не оферта. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Киры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Всем доброе утро! Ровно 7 утра в Петербурге по московскому времени. Вы каперы на Рекорде, и мы начинаем.
3: Привет, друзья! У нас четверг, 2 июля. Всем доброе утро, я хотела.
4: Всем дом-дом.
5: Отлично. Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
2: Два гороскопа у нас впереди за эти 4 часа. Конечно, рубрика «Я в эфире», где мы ждем ваши голосовые сообщения, тему придумаем, чтобы было полегче совсем скоро. Попкорн про кино поговорим. Конечно же, сыграем в игрушку за приз твоих каперов. Ватафакты расскажем с юристом по общаемся, он ответит на ваши вопросы. Горячие новости, все это будет. Начинаем, как обычно, с «Есть поводов». 2 июля 2026 года, четверг.
3: Отгадайте.
5: День одышки.
3: Нет.
5: Так. День соития кроликов.
3: Нет. Неплохо, кстати. Но рядышком.
5: День собаки, что ли?
3: Да.
2: А 14 лет только празднуется. Почему?
3: Да, странно как-то. Как будто собаки 14 лет назад как бы отстояли права.
5: Не, по собачьим годам это очень много. Вы что?
2: Это как 60.
5: На 4 умножить, да?
3: На 7. Я слышал, что 1 год за 7.
5: Тут не берусь. На 7? Значит, на 7.
3: Если на 7, получается 98 лет.
5: Ну, собаки.
2: Праздник трезвенников и язвенников сегодня. Это тот, который... Ой, я на антибиотиках.
5: Ой, обычно такие люди рюмашечку для здоровья-то хлопнут.
2: А потом хоп, уже и видосы веселые в интернете. День сюрпризов, ребят, сегодня. Ну, сюрприз.
5: О, давайте без сюрпризов.
3: День реки Лены.
2: Леночка, с праздником тебя.
5: Каждая Лена, у которой есть река.
3: День уфолога.
2: О, классно.
5: Так, уфолог это кто?
2: Всемирный день НЛО, который изучает.
5: Все сверхъестественное.
2: Неопознанные летающие объекты.
5: Эх.
3: День дирижабля.
2: Неплохо. День малинового чизкейка, если мы так играем теперь.
5: Захотелось малинового чизкейка.
3: Жду народный день спортивного журналиста.
2: Все классно, коллеги наши, с праздником вас. Ну, смотрите, у нас сегодня на выбор либо какой-то пес, либо что-то... Какой-то неопознанный летающий объект.
5: Какая ты собака сутулая. Ну, пес жестко. Хотя нет, почему? Какая-то...
3: Было, ну, можно еще разок. Там, помню, наши были разные псины.
5: Это как-то оскорбительно.
2: Да давайте, что тут оскорбительно? Какой ты пес?
5: Может быть, какое-то домашнее животное?
2: Да нет, какой ты пес?
3: Я котопес.
5: Котопес?
2: Да, где-то однажды появился на свет славный.
5: А знаете, как котопес ходит в туалет?
2: Не хотим.
5: По очереди.
2: Пронесло.
5: Да, там есть цензурка.
2: Давайте голосовым. Какой вы пес этим утром? Раз сегодня Всемирный день собаки. Голосовыми записывайте в чат мобильного приложения Рекорда. Будем слушать. Вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 2 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вы можете по простоте душевной допустить промах, которому сами бы, возможно, и не придали значения.
3: Тельцы, сегодняшний день хорошо бы провести в тишине и спокойствии.
1: А близнецы, если вы будете продолжать в том же духе, превратитесь в памятник собственным идеалам.
2: Раки, сегодня, возможно, вам придется чем-то пожертвовать.
3: Львы, устраивая хаос в собственной жизни, не стоит надеяться, что это станет началом чего-то нового и прекрасного.
1: Девы, измените то, что, по вашему мнению, требует изменения, но не уходите далеко.
2: Весы, если вы желаете что-нибудь сделать так, как считаете нужным, а не так, как вам объяснили, придется немного попритворяться.
3: Скорпионы, если сегодня от вас может потребоваться немедленная реакция и готовность помочь.
1: Стрельцам сегодня стоит заняться денежными вопросами.
2: Козероги, вы, возможно, чересчур резко форсируете события.
3: Водолеи, сегодня вы будете практически бездействовать сами по себе.
1: Рыбы, у вас же сегодня появится шанс восстановить когда-то сожженные мосты. Всем хорошего дня, друзья.
4: Рекорд. Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от Магнит. С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой Магнит Плюс и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах Магнит у дома и Моя Цена в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Вейкаперы. Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня все просто. Да какой вы пес? Вот так вот мы решили обозначить сегодня в день собак. Почему бы не отметить это замечательными вашими голосовыми?
1: Песи голосовые.
0: Да, пока к новостям. Там в США 96-летняя бабушка по имени Друниак прославилась в социальных сетях благодаря громким вечеринкам, которые она устраивает в доме престарелых.
1: Красотка.
0: И все бы ничего, да, только теперь ее хотят выселить. Говорит, шумная ты, бабуля. Другие старики не такие веселые и амбициозные, как ты.
1: Серьезно? Ну, то есть потусили, им стало плохо, они теперь хотят ее выселить?
0: Ну, она громкая, она собирает тусовки, туда приходит много народу, она снимает все это во все соцсети, естественно. А чего это набирает по обороту? Обороты, у нее там 4 миллиона подписчиков, что-то
1: серьезно?
0: Такое, да. И, естественно, ей достаточно один раз сказать, у меня сегодня тусовка в доме престарелых, все, сразу народ сбегает.
2: Но проблема в том, что приходит много народу, а уходит уже поменьше.
1: Вообще, в таком возрасте, конечно, рекомендовано тусить. Да и вообще, наверное, у них закон тоже есть. После 11 шуметь нельзя. Пусть просто тусят до 10, и тогда по закону все нормально.
0: Это же не тусовка. Это уже тогда так. Какая-то семейная встреча.
1: Никит, у нас даже зумеры на кофейных рейвах по утрам тусуют. А тут уж пенсионеры, поверь мне.
2: Слушайте, ну тут такая тема, что это скоро может превратиться не в тусовку, а в отпевание. Не, бабушка молодец. Вот это, вот я считаю, что если старость, да, то, ну, и у тебя есть возможность, туси, развлекайся. Тем более это в районе одного учреждения. Да если всем по кайфу, чего вы пристали к ней? Кому-то не нравится, но отключи ты аппарат и спи себе спокойно. А вибрации только убаюкают тебя.
0: Ну можно отдельный.
1: Стас, это запрещено.
2: Что именно?
1: Отключать.
2: Тот слуховой аппарат, я сказал, а не остальные.
0: Вообще могла бы просто тогда, если у нее столько подписчиков, снять бы какой-нибудь домину себе огромный, нанять сиделок и там и тусить с басиком. Но с другой стороны...
1: Да, она так и сделает.
2: Ну, все, кто ходит, пусть скинутся из пенсии.
0: Ну реально, пусть построят дом бабули просто и тусят там же. Классно. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России впервые отменили защиту дипломных работ из-за нейросети. Сочинский институт РУДН отказался от традиционного диплома от бакалавров-юристов, поскольку ИИ способен за считанные минуты написать полноценную работу с анализом судебной практики. Вместо этого выпускникам предстоит подтверждать знания в устном формате. Новые правила распространяются на студентов, поступивших в период с 2024 по 2026 годы. Для такси могут увеличить лимиты на заправку топливом. Яндекс.Такси обсуждает этот вопрос с региональными властями и сетями АЗС. В компании заявили, что не наблюдают массового оттока водителей или резкого роста цен на поездки. Однако в городах, где действуют ограничения на отпуск топлива, таксистам приходится проводить на заправках значительно больше времени, что сокращает время их работы на линии. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил Владимиру Зеленскому о намерении баллотироваться в президенты Украины. Об этом сообщили СМИ. По данным журналистов, на вопрос, готов ли он участвовать в выборах, если они состоятся уже этой осенью, Залужный ответил однозначно «да». Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. От 30 до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
4: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: И с него, пожалуй, и начнем.
1: Привет, страна! А я вот сегодня котенок по имени Гав. Такой же пушистый, но иногда могу гавкнуть.
0: Вот, пожалуйста, подходит?
2: Подходит.
0: Но, кстати, а чем закончился тот мультик?
3: А там несколько серий.
0: Он колбасу искал?
3: Там в одной серии у щенка была сосиска, он попросил Гафу последить, а он спрятал ее в самое надежное место. Куда? Вот сюда, в живот.
0: А, все, я вспомнил, про что этот мультик. Ленуська!
4: Доброе утро, вейкаперы. Надеюсь, я буду первой. Я сегодня сутулая собака.
3: Ну, ты не первая сутулая собака, которая есть.
0: Лен, ну спасибо, что ты озвучила, действительно. Все остальные постеснялись, наверное.
3: Смело.
0: Просто. Молодец, красиво. Поддерживаем. Александр.
5: Всем доброе утро, здрасса. А я пёсель, я не пёс, я пёсель, я счастливый пёсель в ожидании выходных, когда меня вывезут на дачу. И я буду там... А потом в тенечке отдыхать, надо морковку украсть из грядки и ещё чем сделать. Вот такой.
2: Вот это прошаренный пес.
3: Это тот самый пес, которого ненавидят кроты.
0: Самый, наверное, замороченный на выходные пес. Единственный, у которого прям очень много планов. Ну, замечательно.
6: Вейкаперы. На рекорде.

0: 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это «Первое танцевальное». Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
2: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Trendy.rf.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.
2: Реклама в Казани 500-54-20.

0: Вейкаперы представляют кинорубрика «Попкорн».
1: Эй, всем салют! Это Настя Никитина и Радио Рекорд. Сейчас расскажу, что же нового случилось в нашем киномире. Поехали! Друзья, 2 июля в кино «Дед Фомич». История о пожилом мужчине, который 30 лет назад потерял доверие семьи и теперь решается на отчаянный шаг. Притворяется смертельно больным, чтобы собрать всех детей и внуков под одной крышей. Примирение оказывается сложнее, чем он ожидал, но Фомич не из тех, кто сдается. В ход идет запасной план. Главную роль сыграл Николай Добрынин, молодую версию Фомича Никита Кологривый. Андрей Мерзликин и Екатерина Волкова – его дети. Глеб Калюжный, Арина Щелобанова и другие – внуки. Режиссерами выступили Гарик Петросян и Григорий Сухов. Это комедия о прощении, семейных тайнах и о том, что даже после 30 лет можно все исправить. Фомич разноплановый, искренний, с чувством юмора. Близкие знают, он всегда придет на помощь, даже если для этого придется притвориться умирающим. Семейное кино с душой и Добрыниным не пропустите 2 июля. Моего 76+. 12 августа 1967 года природа решила напомнить человеку о своем главенстве самым жестоким способом. В парке Глейшер, штат Монтана, случилось событие, вероятность которого оценили как один шанс на триллион. Два независимых нападения медведей-гризли со смертельным исходом в одну ночь на расстоянии 9 миль друг от друга. Фильм «Ночь гризли» — это не кровавый трэш и не слэшер. Это вдумчивая драма-катастрофа, хроника выживания и человеческой самонадеянности. Режиссер-дебютант Берг Дайерен погружает нас в атмосферу лета любви, которая здесь оборачивается кошмаром. Рейнджеры, туристы, переполненные мусорные баки, игнорирование предупреждений, цепь роковых ошибок. Ансамблевый состав: Одет Фэр, Брэк Бессенджер, Лорен Коул. Медведей почти не видно, угроза скрыта в темноте, и это работает лучше любого скримера. Фильм честен, он не смакует насилие, но и не щадит реализм. Бюджет местами виден, но звук, атмосфера и послевкусие сильнее. «Ночь гризли» — это не про развлечение, это про то, как мелкие ошибки убивают, и про то, что звери все-таки не виноваты. Смотрите, если готовы задуматься. Мои 7 из 10. 18+. Друзья, ну а на этом я прощаюсь с вами. Услышимся в следующий четверг. Я Анастасия Никитина, это Радио Рекорд. Пока.
0: Кинорубрика «Попкорн». Каждый четверг в «Вейкаперах» на Рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И у нас ровно 8.00 в Санкт-Петербурге, отсюда и вещаем. Друзья, в этом часе играем, мобильное приложение Рекорда очень вам понадобится. Также не забывайте, что у нас ВК-фест впереди, да, сразу в трех городах, 4 и 5 июля на этих выходных в Петербурге, 11 июля Нижний Новгород, 18 и 19 июля Москва. Да, сцена Рекорда на ВК-фесте, состав артистов смотрите на нашем сайте, все уже есть, 0+, всех ждем, всех приглашаем, сцена Радио Рекорд устроит и создаст настроение, вообще, какое хотите просто. Так, ребята, из грустных новостей, хорошие закончились, новый ГОСТ разрешает снизить качество пива.
3: Снизить, и сколько, и 20 литров в одни руки?
2: Пена будет держаться вдвое меньше, представляете? Это вот официальные новости.
4: Бензин. Держаться или наливаться?
2: Написано держаться. А по новым правилам, время оседания пены сократили с 3 минут до 1, а ее толщину с 30 до 15 миллиметров, понимаете? То есть плотность изменяется. Бензин, теперь пиво, дальше что? Мировые стандарты требуют минимум 3 минуты, а в этановом пиве 4-5. Российский ГОСТ движется в обратную же сторону. Вот такие вот новости. Мы против алкоголя, но новость невеселая.
4: Я уже представила, пятница, барная стойка, сидят мужики и засекают на таймер, сколько минут оседает пена.
2: Да, или чей стакан быстрее осядет, опять же.
4: Да-да-да, внутри желудка.
3: А пена, это хорошо в пиве, когда ее 30 сантиметров?
2: Я вообще не знаю.
4: Я тоже не разбираюсь, не совсем понимаю.
3: Но если проводить аналогию, то есть мне запретили там 30 сантиметров этой пены.
4: Так.
3: Ой, 3 сантиметра, неважно, короче.
4: Короче, можно полтора, соответственно, пиво-то будет больше.
3: Я помню. То есть я налил один стакан с этим количеством пены, отошел от бара, вернулся и могу снова заказать еще, чтобы мне добавили пены.
2: Да нет, конечно.
3: Нет?
2: Налили тебе все, вот твой стакан, осела пена, не успел выпить, ну твои проблемы. Такая история.
3: Подожди, я должен успеть. Чузоп. Так, ребята, бросайте пить.
4: Давайте мыслить позитивно. Если пены меньше, пиво больше.
3: Нет. Это же как с лимонадом. Ты заказываешь литр лимонада, а там половина графина лед. Я один раз пришел в кафе, говорю, а уберите лед из лимонада. Сколько останется лимонада?
5: Он говорит, 500 миллилитров.
3: Я говорю, так написано же литров.
5: Это лед.
3: Вот так вот они и говорят.
2: В общем, скоро будем получать сообщения, где плохо обслужили с пивом, да? Но пока давайте вспоминать, где вас плохо обслуживали. Да,
4: не может... только в баре.
2: Да, там салоны красоты, например, плохую стрижку сделали. Девчонки,
4: я один раз плакала в салоне.
2: Ногти, да?
4: Цвет не получился, представляешь? Вышел.
2: Чего
4: как баклажан, волос.
2: Волос не получился.
3: Баклажан. Подожди, да. Продолжай дальше. Твоих?
4: Моих.
3: Или просто тебе было обидно за девчулю за какую-то.
2: В общем, рестораны, кафе, бары, отели. В гостях, может быть, да?
4: Автосервис.
2: Да, на заправке, может
4: быть. Как в гостях плохо обслужили?
2: Да, бывает такое. Есть такой вариант.
3: Жи, ты на подарок скинулся, значит, горячее должно быть горячим.
2: Голосовалки. Это и будем обсуждать. Где у вас плохо обслужили? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Начинаем обсуждать, где же вас плохо обслужили. Ну и сейчас комментариев будет масса.
1: Я как-то раз пришел в парикмахерскую, меня спрашивают, вас на лысо или под бокс? А я такой, давайте на лысо. Так, меня так плохо подстригли, что я решил, что лучше под бокс.
2: Как так получилось?
0: Андрей говорит, помню, был как-то в Праге, вот там была некая вечеринка. Обслуживание было на 3 из 10. Такая вечеринка.
2: Почему? Всего 3 подошли из 10?
0: А я говорю, народу много, очередь.
2: Да, стоял долго. Не там пристроились еще.
0: Да-да-да. Так в Карелии Ксиха вот ходила в кафешку пообедать. Принесли холодный суп. Когда я сказала это официанту, он окунул палец в мой суп просто, попробовал, сказал, да, действительно холодный.
2: Это прекрасно.
0: Да, хорошо, если бы он окунул, такой, да не, теплый, девушка, ешьте, вы чего?
2: Не, такой поднял бы, такой,
0: нагрел.
2: Теплый.
0: Ладошками. Так, что у нас еще?
1: Не могу сказать, что жену плохо обслужили, но однажды она поменяла лобовое, и на обратной дороге ей камень прилетел из-под фуры. Моментально поползла трещина. Даже до дома доехать не успела. Слезы были 3 дня.
0: Ну, здесь камень виноват, скорее, а не новое лобовое.
2: Да.
0: Носок в сметане вот был в массажном салоне. Говорит, плохо обслужили, плохо, ужасно.
2: Так, вообще вопрос. Это Ник был носок в сметане?
0: Да.
2: Или он говорит, что носок был в сметане?
0: Это Ник. Это
1: как-то
0: Ник.
1: Давно я с девушкой ходила в кафе, заказали пенные роллы. Пенные ждали полчаса, хотя зал был полупустой. Роллы принесли через 45 минут. Потом на оплату принесли счет с чаевыми. И отказалась платить чаевые за долгое обслуживание.
2: Вы не обязаны платить, да, ничевые, не сервисный сбор.
0: Екатерина пишет, неделю назад делала окрашивание волос. Цветом осталась довольна. Но вот ценник по итогу вышел в 2 раза больше заявленного. Беларусь говорит, привет.
2: Жестко.
0: Ну а что ж, надо было сразу как-то.
2: Я когда прихожу в общепит, все время спрашиваю, есть ли в блюде лук. И меня все время нету. А в итоге приносят с луком. Бесит.
1: Доброе утро. Работаю в автосервисе автомехаником. Приехала со стуком, со слов клиентки, металлический стук в передней части авто. Поставил авто на подъемник, пошатал, пока стояла на полу. Поднял, осмотрел подвеску. Ничего критичного не нашел в задней части автомобиля. Перехожу на переднюю часть авто, нахожу стук. Оказалось, стучит рейка рулевая. Клиентка все это время находилась рядом с автомобилем. Говорю, и у вас стук в рулевой рейке. В основном все хорошо. Выгоняю машину. По итогу позвонил руководитель и говорит. Позвонила клиентка и говорит, что ей не понравилось, как я осмотрел автомобиль. Не взял монтажку и проверил автомобиль хорошо, больше к нам не приедет. Но я же нашел, что ее беспокоило. Как жить-то теперь?
2: А как хорошо осматривать автомобиль?
0: Девочки, да, и автомобиль. Холли Грейл пишет, анестезиолог во время операции пел мне песню «Одинокая ветка сирени», а я хотела Сэма Смита «Not the only».
1: Слушайте, ну это прям в книгу жалоб и предложений.
0: Нет, действительно, ну что он себе позволяет? Он мог спеть то, что мы хотим.
2: Обнови плейлист.
0: Ну реально, ну это неправомерно вообще. Все до этого.
1: Обидное обслуживание.
0: Все до этого было просто детский сад. Вот это уже серьезно.
3: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Нариманова от Азигизата до Кремлевской. Также по Декабристов от Чистопольской до Восстания. И по Короленко от Воровского до проспекта Имашева. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: И Гитлер, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар, заезжай, центр мира.

0: информация радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
1: Дополнительное образование.
2: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
3: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Свет мой зеркальце. Скажи, обстановку доложи.
7: Водители. Всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
8: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
9: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Плохое обслуживание обсуждаем и читаем ваши истории в прямом эфире.
1: А еще призываем вас прислать слово «игра» в чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Через 10 минуточек поиграем секундантов.
0: Давайте. Настя пишет, была в отеле в Питере. Заехали, точнее были, в номер за немалые деньги, кстати. В ванной весь пол плывет по колено. Нас переселили в другой номер. Заходим, там весь номер не убранный. Мы в бешенстве, разнесли там весь отель. Заселяют в третий номер, вроде все хорошо. Распаковались, идем в душ, а там кран во все стороны брызжет. Открываем дверь, оттуда глазок выпадает. Злости не было предела. От злости уже смех брать начал. Мы после длительного перелета. Отель премиум-класса, больше ни ногой туда.
2: Ну, так да, может, это перформанс такой специальный.
0: Петербургский, да.
2: Да, первый — это как реки и каналы затоплено, потом это как Купчино.
0: Экскурсия по городу.
2: Да, да, то есть такое. Да вы еще там не заходили в кладовую, там вообще жесть.
3: Как-то решила сэкономить, пошла на ресницы к стажеру за 500 рублей. Процесс длился 5,5 часов, а ресницы в итоге отвалились через 3 дня. Это жестоко. 5,5 часов — это очень много, если что. Обычно нормальные мастерицы за 1,5 часа справляются.
2: О, госики.
0: Нормальные мастерицы и быстрее справляется. Екатерина. Тоже был случай. Про больницу она вспомнила. Во время операции слышала сквозь наркоз, как доктор начинает вести свои соцсети. Значит, так, смотрите, друзья. Что происходит сейчас?
2: Стрим. Так, делаем надрез. Как делать не надо.
1: Кстати, было пару увольнений. Нельзя им такое. Кто-то сфотографировался во время операции. Я помню, увольняли человечка. Девушка-консультант в мебельном салоне была грубовата. Своими ответами на наши вопросы дала понять всем видам, что ей не хочется с нами работать. Я впервые столкнулась с таким отношением неприятно. Очень. Конфликта не было. Мы с ней были вежливы. Но она сразу восприняла в штыки и мягко выпроводила из магазина. Возвращаться и кому-то еще рекомендовать этот магазин точно нет желания. Кстати, да, есть, конечно, люди, которые зря пошли в сферу обслуживания, и они прям, понимаешь, в глазах написано «Я не люблю давать услуги».
2: Есть некоторые, давайте так назовем, продавщицы в магазинах, и типа элитная одежда, они смотрят на тебя как на нищеброда.
3: Оценивающие.
2: Да, такие «А, ты зашел к нам, у нас здесь вообще-то все стоит от 15 тысяч».
0: Кстати, вот это миф. У меня есть знакомые, которые работают в этих супермагазинах дорогих, и они говорят, мы не смотрим с презрением. У нас просто правила такие, что мы, например, должны вот эти 8 часов стоять. Мы просто вот даже, мы в запаре просто. Нам не то, что оценивать там взглядом, кто что возьмет, а не возьмет. Нам, мы просто выматываемся, вот и все. Поэтому
1: на самом деле,
0: берите на свой счет.
1: Стоять сложнее, чем бегать в ресторане обслуживать. Я просто сравнивала. Я тоже как-то, по-моему, одну или две смены попробовала работать в магазине. Это жутко утомительно. И между вот этими клиентами, когда он приходит, это праздник, что можно походить с ним.
0: Да, и девчонки говорят, типа, нам вообще все равно, купите вы или нет. Мы работаем в этом магазине, поэтому...
1: Не, ну процент у них есть продаж.
0: Оцени, ну, в какой-то там, да, конечно, у кого-то, и то не у всех, но они просто в запаре.
2: Вот короче, надо знаете. Устроиться и попробовать с надменным взглядом стоять.
1: Никит, ну в бутиках нет запары, там больше ожидания между клиентами.
0: Я говорю то, что услышал. Вы считайте, как хотите.
1: А вообще ненавижу, когда кофе или чай приносит раньше еды. Что это за бред? На кой он мне перед супом? Обычно официант, если что, спрашивает вам напитки, вот когда заказывают кофе или чай, сразу или потом.
0: Где вас плохо обслужили? Пишите ваши истории в чат мобильного приложения Рекорда.
3: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
4: Вейкаперы.
5: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России отменили двойное наказание для водителей за одно нарушение. С 1 июля перестал действовать механизм, позволявший одновременно выписывать штраф и лишать водительских прав за один и тот же поступок. В Госдуме заявили, что прежняя практика создавала правовую неопределенность и оказывала чрезмерное давление на автомобилистов. Верховный суд определил новые правила оспаривания сделок с жильем после дела Долиной. Суд разъяснил, что продажу квартиры под влиянием мошенников можно признать недействительной только в том случае, если будет доказано, что покупатель знал об обмане. Поводом стало дело Ларисы Долиной, которая сначала через суд вернула проданную квартиру, однако позже решение было пересмотрено в пользу покупательницы. Для PlayStation перестанут выпускать игры на дисках. С января 2028-го все новые релизы будут выходить только в цифровом формате. В Sony объяснили это решение тем, что все больше игроков предпочитают покупать игры онлайн, а рынок постепенно отказывается от физических носителей. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
11: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
10: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
12: Дэнс лето! На рекорде! Yeah!

0: секунданты.
1: Играем сегодня с Олегом. Олег, привет.
2: Привет, привет.
3: Привет, Олег, из какого ты города?
2: Я из Казани.
3: Казань. Круто. Прекрасный, красивый город. Ну, у вас же, наверное, там идеальное обслуживание. Или тебя все-таки где-то плохо обслужили? Можешь пожаловаться.
2: Да нет, в принципе, все идеально. Идеальное обслуживание, идеальный город.
1: Ну, а в другом все... городе каком-нибудь тебя плохо обслуживали? Мы просто обсуждаем.
3: Эчпочмаки везде вкусные?
2: Ну, я бы сказал, эчпочмаки в Казани самые лучшие, которые я в своей жизни пробовал.
1: Отлично. Ну, Олег обслуживает всегда хорошо. Ну, замечательно. Игра у нас, Олег, называется она «Секунданты», и тебе нужно будет погрузиться в ситуацию, которую мы тебе скажем, и дадим букву. А на эту букву тебе нужно будет набрать с собой предметов под эту ситуацию. Все должно подходить и мэчиться, как говорится. У тебя будет на это 35 секунд. Правила понятны?
2: Да.
3: Круто. И 5 предметов нужно успеть за это время. Ситуация.
1: Я это и сказал, да.
3: А ситуация, я предлагаю, раз уж мы сферу обслуживания, не в ресторан отправить, так, а в какую-нибудь... летнюю придорожную шашлычку, ну, чтобы поопаснее.
1: О, как.
3: С антисанитарией.
4: Ой, ладно, и буква у тебя будет, буква В.
1: Итак, буква В. Владимир, 5 предметов за 30 секунд, шашлычка придорожная, где что-то можно даже подхватить. 30 секунд, прямо сейчас, поехали.
2: Так, вилка, ведро. Так. Вешалка.
4: Так.
2: Вишня и виноград.
4: И виноград. Ничего себе, так очень
3: много. Есть вопросы. Неплохо. А ведро зачем?
4: Придорожное кафе.
2: Ведро туда шашлык положить.
1: У меня вот к вешалке больше вопросов были.
3: Ну да.
1: Зачем вешалка?
3: Ну там же нет.
2: Вешалка, ну, чтобы одежду повесить, да, чтобы не мялась она, когда я буду кушать вкусный шашлык.
1: Ага, думаешь, там нет, да, вешалки?
3: Там 100% нет.
4: Ну, там боишься уляпаться, поэтому одежду лучше подальше убрать.
1: Ладно, вопрос другой. Со своей вишней зачем туда приходить?
3: И виноградом.
2: Ну, вишня с шашлыком, виноградом — это самое лучшее сочетание, которое есть.
3: Кстати, это реально вкусно.
4: Я почему-то верю.
1: Ну, так все уверенно говорили.
4: Да, и не докопаться.
1: Вообще классно.
4: Если бы он добавил в конце, ну ты чё, я бы вообще тогда бы растаял. Хорош, все, да что, для меня убедительно.
1: Забрал, для меня тоже все понятно. Олег, мы тебя поздравляем, приз твой, можешь привет передать, кому хочешь.
2: Привет всем, Ачим Девелопмену, нашим ребятам, которые здесь работают. Город Казань, моей любимой жене. Ну и вам, ребята, конечно, тоже привет большой.
1: Круто, и вам привет большой, ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы у Вейкаперов.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: 101,9. Для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
7: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
8: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Record
2: Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Продолжаем обсуждать, где вас плохо обслужили, и читаем ваши истории, конечно.
1: Так, значит, а я вот не жаловаться, а я похвалить хочу. Рекорд, такие добрые, вежливые ребят, когда перед розыгрышем звоните, словно от товарища трубку поднимаешь, спасибо.
0: Товарищи.
1: Товарищи.
0: Ну, мы вообще вам товарищи. Товарищ на каждый день.
1: У меня...
2: Так же хорошо, что вы звоните, а не я.
0: Тимур в одной чайхане на Невском рассказывает, история была у нас здесь, в Петербурге. Заказывали много блюд, в том числе хачапури по-аджарски. Так вот, тесто было недопеченное. Позвали официанта, чтобы заменили. Она сказала, сейчас главную позову. Та пришла, откусила кусочек, говорит, так и должно быть. Так, мол, рецепт, что вы придираетесь. Мы долго ей доказывали, что не должно так быть. Просили вычесть из счета, оплатили, что съели, и ушли с плохим настроением из данного заведения. Видите, как бывает тоже. Ну, рассказывали вы тогда, что у нас тесто недопеченное. Откуда я вот... Меня бабушка пирожками кормила, все допеченное было, правильно?
1: Хачапури?
0: Да.
1: Ну, там, правда, внутри тесто такое, как бы из-за яйца и сыра, оно сыроватое.
2: Так. Но это сыр и яйцо, а не тесто.
0: Тогда тесто должно быть пропеченное.
1: Ну... Если человек, который готовил, говорит, что так и должно быть, ну, может быть, действительно тогда люди не понимают рецепт, который они ожидают. Правда, я в этом плане.
2: Ты закажешь шаверму, а тебе ее нальют на тарелку.
1: В шаверме нету стандарта такого. Я про хачапури конкретно. Ты помнишь хачапури?
2: Я поэтому и говорю, если оно будет жидким, ты скажешь, ну, я так готовлю.
0: Да, ну нет, конечно, если не нравится, надо отказываться от блюда, конечно.
2: Предупреждайте заранее, что у нас такое рецепт.
0: Да, чем терпеть сидеть, то, что не вкусно.
2: Да, не умеете готовить, не надо. Сейчас наговорим.
1: У меня вопрос. Ты в меню видишь название абракадабра, не понимаешь, что это. Спрашиваешь официанта, он тебе пытается объяснить. Тебе приносят блюдо, и это не соответствует твоим ожиданиям. Кто здесь не прав?
0: Если мне все объяснили правильно, и мне это не понравится, я это не закажу. А если как мне объяснили, мне это понравилось, и принесли не то, вина того, кто объяснял. Все, просто забирайте, убирайте из счета. Вы мне говорили вот
1: а
0: это.
1: А если тебе просто на вкус не понравился, ты хотел попробовать, тебе объяснили, как это готовят, тебе вот не нравится.
0: Я знаю набор продуктов, которые я ем, как правило. Поэтому мне понравится их сочетание в любом случае, если я знаю, что они там есть. Если есть какой-то спорный, то я знаю, что мне это не зайдет. Вот и все. Но не было ни разу случая, что мне объяснили, принесли, и я такой, фу!
1: Хорошо, ребят, вам задание дня. Значит, сегодня по хачапури проверяете тесто и как бы делаете сводку, какое должно там быть тесто.
2: Кто готовит хачапури, напишите там, что как.
0: Давайте, какие-то задания тут у нас. Холи Грейл, в ночном клубе в Турции мне не принесли березовый сок.
1: Свежевыжатый.
0: Причем объясняла я на английском. Where is my berioza juice?
1: Russian berioza juice.
0: Вообще, ну да.
2: Нам нужно 8 суток. И мы принесем.
1: Отец Никон нам пишет, что у меня были длинные волосы, надо было подстричь накануне свадьбы. И тут подруга моей невесты, владелец элитного салона красоты, сказала, что у них на гастролях известный французский парикмахер. Очередь страшная, к нему лютый ценник, но я пройду без очереди. Я приехал, сел в кресло. По повадкам он был явно из тех, кто запрещен на территории РФ. Он долго смотрел на мою шевелюру. А потом сказал, уходи, я такую красоту стричь не буду. И пришлось бежать в обычный холопский барбершоп.
0: Я тоже не понимаю, я вижу лучше, чем вы. Чего? Я пришел тебе подстричься, бери и стриги.
1: Но он стилист, понимаешь, что отличает парикмахера от стилиста? Стилист стиль раздает.
2: Он ценник, вот что их отличает.
1: Он ценник.
0: Он ку-ку, по-моему, вот кто.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masloviet.ru.
4: Вейкаперы!
0: На рекорде.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И у нас 9.01 в Петербурге, а сегодня четверг, друзья. И значит, вопросы юристу можно уже писать в чат мобильного приложения Рекорда. Все анонимно, не переживайте. Они прозвучат в прямом эфире просто как вопросы. Поэтому давайте, кидайте, пишите, формулируйте.
3: Я все жду, когда будут какие-то отдельные пункты договора обсуждать. Как изменить?
2: Было бы неплохо, кстати. Если есть такое, то, пожалуйста, пишите, зачитаем. Но другое произошло. Лечить депрессию будут разрядами тока, друзья. Минздрав обновляет стандарты терапии.
4: Ну, не обновляет, а откатывает обратно.
2: Ведомство предложило добавить схему лечения депрессии, электронейростимуляцию, транскраниальную магнитную стимуляцию, электропунктуру и даже электросудорожную терапию. Вот!
3: Отлично! Почему нет?
4: А
3: знаешь,
4: почему,
3: человек в депрессии, он же такой, ну, грустный, медленный. А его так, взбодрили.
2: Я правильно понимаю, что ты первая, которая будет готова в этом поучаствовать?
3: Ну, я так, не готова участвовать в депрессии, если честно.
2: Ну, а люди не готовы поучаствовать в разрядах тока,
3: подожди,
2: наверное.
3: Подожди, Никит, а второй вариант это ходить к психологу при депрессии. Ты же их тоже не уважаешь. Получается, у тебя вообще нет вариантов. Ты если в депрессию, ты и против шоковой терапии, и против психологов.
2: Я просто не довожу до депрессии. Просто.
3: Вот и я все. Про то же, но это нормальный метод.
4: Вопрос.
2: Давай.
4: Вопрос. Током?
2: Да.
4: То есть мы раздражаем организм, ну, ток — это сокращение мышцы и стресс для организма, а если повышено, то еще и ожоги.
2: Ну, там-то это все контролируется, понятное дело.
3: Слушайте, ребят, ну, что вы во врачебную практику лезете? Мне кажется, это связано с дофамином, с повышением уровня кортизола. Я не знаю, это мои догадки.
2: И залезла сама.
3: Да, да,
2: куда
3: да,
2: вы лезете? Дофамин, уровень кортизола.
4: А вам не кажется, что они просто тестируют специальные стулья на людях?
3: Ты что, не может такого быть, Станислав.
2: Ты что, если тебя кто-то пригласят, скажи, нужен один крепенький мальчик протестировать один очень прочный стул, не ходи.
4: Блин, я пойду.
2: Вот видишь.
1: Вейкаперы. На рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: У нас продолжается чемпионат мира по футболу 2026. Одни 16-е финалы сейчас идут. Да, уже многие команды повылетали. Кстати, да, сегодня из интересного это Испания-Австрия. Если хотите посмотреть, 21:00 по МСК. Ну и Португалия-Хорватия в час ночи. Ну и, конечно, сегодня два классных матча.
2: Это мощно будет.
1: Да, но вот что интересно. Многие страны, после того, как их сборные повылетали с чемпионатов мира, повели себя по-разному. Вот что интересно. Например, в Уругвай был отменен специальный рейс для сборной. То есть футболисты должны были лететь домой. Был заказан рейс. И Уругвай такой: вы проиграли, вы никуда не летите.
3: Серьезно? Набираете сами?
1: Да, да, это так и было.
3: Показательная порка?
1: Наподобие. В Саудовской Аравии в отставку ушел президент футбольной федерации страны вообще. Он сказал: все, я умываю руки.
3: А это как раз из-за буллинга народа, по-моему, нет?
1: Это было в Южной Корее как раз. А в Южной Корее главный тренер покинул пост, а министр спорта потребовал провести расследование. Вот что. В Шотландии главный тренер также ушел в отставку сразу же. В Чехии после турнира сменился главный тренер. Тоже с априори.
2: Он такой: я ухожу, вот моя тренерская юбка.
1: Но,
2: дайте мне мой кил.
1: Что интересно, в Турции, да, футболистам уже выплатили 16 миллионов долларов премиальных, да, как по-разному. Сумма включает 14 миллионов долларов призовых FIFA и 2 миллиона долларов, выделенных федерацией.
3: А они вылетели?
1: Да, да. И также пообещали всем по вилле еще, которые вот-вот достроят.
2: И забили кальянчик.
1: Вот такая интересная история. Каждая страна ведет себя, конечно, по-разному. Ну, Уругвай, конечно, да. Представляете, домой лететь пацанам. Они добирались сами. Говорят: все, рейса не будет, давайте.
2: Мне кажется, некоторые игроки уругвайцы такие: хорошо, я куплю себе авиакомпанию и сам доберусь.
1: Там далеко не все такие. Вчера чуть не вылетела сборная Англии, кстати, было интересно. Чуть-чуть
3: бы их наказали.
2: Чуть не вылетела домой?
1: Чуть не вылетела домой. Еще из интересного, ребята, не касаемо футбола, рубль. Вторая по древности национальная валюта, сохранившая свое название до наших дней. Первая — фунт стерлингов. То есть представляете себе?
2: Мощно.
1: Исторически мощный факт. И миф о том, что мужчины думают о сексе каждые 7 секунд, не имеет научного обоснования. Кто-то в интернете сказал, все зацепились и говорят: да вы о сексе постоянно думаете. Нет ни одного исследования, которое это доказывает. Поэтому давайте-ка нас...
2: Да, какие 7 секунд? Где вы 4 лишние нашли?
0: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Record
4: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по проспекту Победы от Аграрной до Губкина. Также по Гвардейской от Макаренко до Адели Кутуя. И по Даурской от проспекта Универсиады до Павлюхина. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: По сютиму веленью, по моему хотению, хочу для дома кровлю, фасад и забор красивый.
7: И очутился он в центре металлокровли. А там сайдинг, профнастил, черепица и штакетников вереница собственного производства. Да за один день.
6: Ну и тюка, молодец.
7: Центр металлокровли, Казань.
8: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
9: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника». Большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026, 12+.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Вопросы нашему юристу можно присылать все еще в чат мобильного приложения Рекорда. Через 10 минут уже будет нельзя, поэтому сейчас формулируйте, пишите все анонимно, напоминаем. Пока где вас плохо обслужили, мы обсуждаем вместе с вами.
2: Как-то посетили столовую, неважно где, набрали разного, но есть было невозможно. Работники же уверяли, что все вкусно, и мы придираемся. Достали деньги, обещали по 10 баксов за каждый съеденный работниками чебурек. Они отказались. Интересно.
1: Понятно, кошатники.
3: Они могли бы аргументировать: мы их столько уже съели, они так настолько вкусные.
1: Да-да-да. Мария в автосервисе ремонтировала двигатель. Через пару дней усилился запах бензина в салоне автомобиля. Заехала по пути в другой автосервис. Выяснилось, из-за неправильно установленной прокладки бензин лился на двигатель. Благо не сгорелся. Жесть. Автомобиль. Неделю в себя прийти не могла из-за халатного подобного отношения. Вот.
2: Моя мадам, не знающая, хотела сходить сразу на 20 минут в солярий. Видели бы вы глаза администратора. Попросила до 8 минут. Итог, сходила 2 раза по 8 минут. И неделю орала на жжение.
3: Ну, вообще, солярий очень вредно.
2: Ну, 20 минут это точно больше.
3: Да, даже не 20.
2: Рекомендуют начинать там вообще, по-моему, с 4-5 минут и повышать.
3: Если честно, рекомендуется вообще их не посещать.
2: Согласна.
1: У Соло странная история. Может, вы поймете. Нужна была реабилитация колена после операции. Естественно, в местной поликлинике не оказалось нужного врача. Сказали, чтобы в другую поликлинику. Попасть надо было записаться к любому специалисту. По итогу оказался у семейного психолога, которому пришлось доказывать, что колено поломалось на футболе, а не жена прострелила.
2: Чего?
1: Чтобы попасть к другому врачу, он записался к третьему врачу, как я понял, и тому доказывал, что вот с коленом произошла история на футболе.
3: Ваше колено обижало вас в детстве. Вы не любите его, потому что это чашечка?
2: Как-то двигатель начал кушать масло. Приехал в автосервис с рейтингом 5 звезд. Объявили цену за капиталку, оплатил капитальный месяц. По итогу после капиталки проехал 30 тысяч. Масло двигатель как ел, так и не переставал. Приехал разбираться. Мне отказали в гарантии. Типа, мол, год прошел, вы масло меняли не у нас. А масло меняю сам каждые 5-6 тысяч. Вообще у нас лапки. Плюнул, поехал к парню, который занимается ремонтами в гараже. Откапиталили двигатель как надо и проехал уже больше 60 тысяч километров.
1: Вот здесь нужно пояснение. Не советую процедуру AirTouch у начинающего мастера. Мой опыт 12 часов. Холли Грейл написала, что такое AirTouch.
3: Это AirTouch волосы,
2: это,
3: да?
2: Окрашивание определенным способом.
1: А-а-а.
2: Ну, грубо говоря, есть там милирование, есть... Вот это AirTouch, это как бы способ нанесения краски и окрашивания.
1: И 12 часов это много, да, типа, для подобной процедуры?
2: Ну, как бы многовато, да, но если... Мне кажется, блондинки очень много, да, тратят времени.
3: Это дороговато, насколько я еще знаю.
1: Просто тачку 3 дня красят, я подумал, ну, AirTouch, если тоже сложно, то...
3: А не проще ли пригнать тачку, просто не закрывать окна, подобрать цвет волос машину и все?
1: Я думаю, это небезопасно. Как минимум.
3: Для машины?
1: Вреднее солярия. Я думаю, нас настолько это плохо. Где вас плохо обслуживали, мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: На Рекорде.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Победа Англии, лютый камбэк Бельгии и выход всех хозяев турнира в 1/8. Англия с большим трудом прошла ДР Конго. По ходу матча англичане проигрывали 0-1 после гола Сипенга, а кипер африканцев Мпасси тащил самые невероятные удары. Однако счастье ДР Конго длилось только до 75-й минуты, после чего Кейн оформил дубль и вывел Англию в следующий раунд плей-офф. 2-1. Невероятный камбэк случился в матче Бельгии и Сенегала. К 51-й минуте африканцы выигрывали со счетом 2-0 после голов Диара и Сара и откровенно возили соперников. Однако в концовке Бельгия чудом отскочила благодаря мячам Лукаку и Тилеманса. Игра перешла в овертайм, где в самом конце второго экстратайма все тот же Тилеманс реализовал пенальти и подарил Бельгии нелогичную победу. 3-2. В отличие от остальных фаворитов США, без проблем раскатала Боснию и Герцеговину 2-0. Голы на счету Балагуна и Тильмана. Теперь все хозяева турнира вышли в 1/8 финала. Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов жестко раскритиковал игру Бельгии против Сенегала. «Бельгия показала, как нельзя играть в футбол», — заявил боец. А также заметил, что в этом матче драмы было больше, чем футбола. Интересная история произошла в Турции. Несмотря на то, что местная сборная провалила турнир и не вышла из группы, турецкая федерация футбола решила подарить игрокам по вилле в Бодруме и выделить мощные премиальные в размере 16 миллионов долларов. Сейчас где-то сгрустнула команда Уругвая, которой в наказании за провал на турнире пришлось возвращаться на родину за свой счет. Президент Кабо-Верде Жозе Мария Перейра Невеш оказался поклонником Месси. Лидер страны приготовил для игрока подарок – футболку команды Кабо-Верде с номером 10 и фамилией Лионеля на спине. Такой джерси в коллекции Месси точно еще не было. Сегодня в 22:00 ждем поединок Испании и Австрии, а в 2 часа ночи придется не спать из-за туповой зарубы Португалии с Хорватией. А в 6 утра жаворонки среди фанатов будут смотреть поединок Швейцарии с Алжиром. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое... наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
8: Только 2?
9: О, как раз еще и самоката привезли.
10: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Курс направо.
1: Ну что ж, самое время поговорить, узнать, что можно делать, что нельзя делать и что нам за это будет.
2: В рамках закона.
1: В рамках закона, да.
3: Ты последний раз спорил с какими-нибудь документами?
1: Я постоянно спорю с документами. И это счета за оплату коммунальных услуг. Я не согласен. Дорого. Как оспорить? Как все вернуть?
3: Да, можно вернуть ценник, пожалуйста, какого года?
1: Слушай, ну мне повезло, что я никогда не сталкивался вот с судебными решениями, где мне вот нужно с кем-то судиться, выяснять вот такие тонкости. Все просто. Я не согласен. Ну и иди ты.
3: А у меня была история, что я узнала о том, что я не могу продать свой первый автомобиль, девятку, потому что, оказывается, во время ДТП не указали мою страховую компанию, и машина была в аресте. А мне пришлось поднимать все документы, искать страховую и все это как бы решать.
4: Ничего себе. Свет на связи. Света, привет.
5: Доброе утро, друзья.
3: Доброе утро. Итак, первый вопрос. Пришла суброгация на 1,5 миллиона со страховой компанией через 1.5 года после ДТП. Оказались виновниками. Какие действия должны мы предпринять? Никаких расчетов, за что ушла данная сумма, нет.
5: Вы можете в порядке досудебного регулирования спора обратиться непосредственно в страховую и запросить расчеты, которые они проводили. А если же вас эти расчеты не устроят, то тогда существует только вариант определения стоимости ремонта путем назначения судебной экспертизы. То есть только
4: судебная. Все равно потратиться придется?
3: Ну, чтобы доказать другую сумму, да.
4: Ничего себе.
1: Ну, я бы еще обратился бы к словарю. Суброгация.
3: Ну, когда, смотри, страховая компания... Вот они виноваты были в ДТП. Страховая компания тем, кто пострадали, выплатила полную сумму. Но сумма в страховке сколько сейчас максимальная?
1: 400.
3: 400, да?
1: 400 тысяч.
3: Грубо говоря, сумма ущерба больше, чем заявленная сумма по страховой. Соответственно, весь остаток суммы они как раз требуют с виновника.
1: И это суброгация?
3: Как правильно, Свет, называется?
5: Название правильное, так называется суброгация. Это право требования возмещения убытков причинителя вреда.
1: Ну, я думал, там что-то с рогами связано. Ну, ладно, все, буду
4: поехали
1: учить.
4: Дальше. При разводе депозиты считаются совместно накопленными средствами? Достались от родственника.
5: Вот тут важное уточнение. Депозиты считаются совместно нажитым имуществом, но вот если они вам достались в наследство, то, конечно, нет.
4: О, ничего себе, неожиданно, как все бывает. Свет, спасибо большое за ответ на вопросы.
3: И до встречи в следующий четверг.
5: Пока-пока.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это «Первое танцевальное». Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
8: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
10: Где участок выбрать?
11: Какой фундамент?
10: Какой кирпич?
11: Сколько это вообще стоит?
12: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
13: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Плохое обслуживание, его обсуждаем и скоро подводим итоги голосования.
1: Так, я вчера сходил в бесплатную поликлинику. Мало того, что за полтора часа очереди я так и не получил направление, так в очереди меня еще и бабка отчитала за слишком короткие шорты. Сервис!
0: Катрина, доброе утречко. Много есть историй про обслуживание в солнечной стране Израиль, но сегодня не о ней. Были как-то с мужем в гостях у родителей в Ташкенте, в кафешке напротив дома, заказали салат «Цезарь». По факту принесли тарелку с горой салатных листьев, сухарей и пару помидорок. А где курица? Официантка тоже удивилась, мол, а что там, нет курицы? Но потом все-таки принесли другой салат уже с курицей, все нормально, говорит, бывает.
2: Но не было ни салата, ни гренок.
0: Ничего, да? Дмитрий пишет, я недавно шаурму заказывал. Так парнишка на полном серьезе спросил, со свиным или куриным беконом вам? Я взял бекон. С куриным.
1: Ничего себе.
2: Куриный сервис. Бекон.
0: Чесночный баунти, когда стригу ногти на руках, левая рука плохо обслуживает правую, а вот правая молочуга. Молодец, хочется похвалить ее. Замечательно. Кстати, вот про хачапури нам написал Николай.
1: Но
0: он пишет, я вам скажу, я очень много переработал хачапури именно по-аджарски. Где-то очень вкусно, где-то было отвратительно, но тесто везде было готовым. Это мы спорили с ребятами, готовым должно быть тесто в хачапури или вообще везде, или нет. Тоже считаю, тесто должно быть везде готово.
1: Да готово оно должно быть, мы не об этом спорили.
0: Об этом? Ты говорил, что сырое тесто это норм.
1: Я говорю, что люди сказали, что тесто сырое. Пришел человек, попробовал, сказал, оно нормальное, так и должно быть. Вот где здесь правда? Кто решает готовность теста?
2: Так, заказчик.
0: Так подожди, это же видно сразу, готово тесто или нет, когда ты его откусываешь. Ну, то есть оно же внутри, консистенция, понятно. Мы, видимо, разное тесто ели.
2: Короче, разные клиент всегда прав.
0: Реально, это важно. Где вас плохо обслуживали? Подводим итоги голосования. Рестораны, кафе, бары. Первое место 40% набирают. На втором месте у нас это магазины 29%. И на третьем месте салоны красоты. Вот такие итоги.
3: На рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 10 утра ровно в Петербурге по московскому времени. А в этом часе у нас что-то интересное.
3: Конечно, в конце часа мы с удовольствием отвечаем на все ваши вопросы. Все, что вас волнует, вы присылаете в чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Можете свои личные даже вопросы к самому себе, к партнеру присылать. Мы все разрулим.
2: Ответим. По крайней мере, ответим так точно. Ребят, 58-летний житель Австралии официально стал самым громким человеком в мире. Джозеф МакГрейл Бейтс попал в Книгу рекордов Гиннесса, прокричав слово «сейчас» с громкостью звука 122,4 децибела. Представляете? Такое значение сравнимо с уровнем шума взлетающего реактивного самолета, работающей бензопилы или сирены скорой помощи на близком расстоянии. Ничего себе.
3: Представляешь, он бы на радио утреннее шоу вел?
2: Ну, сломал бы нам всю технику.
3: А это какой-то официальный конкурс, да, был?
2: Ну, просто рекорд Гиннесса нет. Почему?
3: А, рекорд он установил и зафиксировал, да?
2: Установить рекорд не тренировался, сказал он. Всего, во время этого всего, запись звука ему потребовалось 7 попыток. После этого его голос остался хриплым еще на несколько дней. Вот.
3: А видели, был недавно конкурс, кто лучше из девчонок споет, как миньон?
2: Нет, к сожалению. Или, к счастью.
4: Прикольно. Возможно, это нас миновало и да, и к радости. Причем вот этот чувак из Австралии, он, скорее всего, позвал комиссию, не выходя из дома.
2: А, ну, возможно.
4: Такой, ребята!
2: Фиксируйте! Но до этого рекорд принадлежал жительнице Северной Ирландии. И с 1994 года до вот этого момента
3: никто ее не переорал.
2: Да, в итоге мужик переорал девчонку впервые в жизни, представляете? Официально Гиннесс зафиксировал.
3: 28 лет между этими рекордами.
4: А знаешь, как это случилось? Он сидел дома, он же не планировал рекорд. Он сидел дома, но жена подарила ему GTA 6 вместе с PlayStation. Он...
2: Я думаю, что как раз-таки та жительница Северной Ирландии ему это не простит. И скажет, я не договорил, а точнее прокричит еще.
4: Есть претензии.
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Точно не про собак.
2: Точно про собак. Всемирный день собаки, поэтому... Что-то я недавно тискала собаку. Классные они. Интересный факт, что у собак нет чувства вины, когда они смотрят на вас как будто бы виноватыми глазами. На самом деле это просто реакция на ваш сердитый голос.
1: А, ясно.
2: В мире не существует двух собак с одинаковым рисунком линий на носу. Ну, это вы знали, да, что это индивидуальный. Собаки потеют совсем не так, как люди. Их потовые железы расположены преимущественно на подушечках лап. Во время фазы быстрого сна питомцы могут подергиваться, бежать во сне и даже тихонько тявкать. И им тоже, как и людям, снятся сны. Проверяйте дорогу тыльной стороной ладони. Если потрогать горячий асфальт и будет дольше 7 секунд невозможно, то, значит, лапам собаки будет невыносимо жарко.
3: А что тогда, кроссовочки им покупать специально?
2: Тут, видимо, возможно, эти кроссовочки поэтому и появились.
3: Понятно.
2: Так, еще интересный факт, что шоколад может стать смертельно опасным для собак.
3: О, да,
2: шоколад содержит вещество, которое они не могут метаболизировать, и потребление шоколада может вызвать токсичность, которая вообще может привести к летальному исходу.
1: И вообще сладкое нельзя? Или только шоколад?
2: Вот пока что информация про шоколад.
3: Ну, что-то сладкое можно.
2: Собаки испытывают ревность, тоже интересный факт, как и смотрят сны. И есть собачьи рекорды. Самой старой собакой на планете был австралийский скотный пес по кличке Блюи.
1: Скотный пес.
3: А хатика.
2: Который прожил 29 лет и 5 месяцев, что эквивалента очень много, да, если умножить на 7 лет примерно. Хотя, кстати, 7 лет это средняя цифра, зависит от породы и роста собаки.
1: А хатика.
2: А хатика.
3: Что с хатика?
1: 13 прожил.
3: А веселый хатик?
2: Тут 29 лет и 5 месяцев. Это 160 человек. Ой, 160 лет.
3: В курсе, что веселый хатик это хахатика?
1: Теперь да. Все на этом про собак.
2: Ну нет, фактов много, но я вот самое интересное для себя нашла.
1: Круто.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по проспекту Победы от Аграрной до Губкина. Также по Гвардейской от Макаренко до Адели Кутуя. И по улице Пушкина от Щапова до Правобулачной. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Сказала грозная царица.
7: Хочу металлочерепицу.
6: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
8: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань.
9: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
10: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
11: Все сложится с новым кроссовером NFT 4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый NFT 4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
12: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
13: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: 0+. Реклама в Казани. 554-20.
14: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 2 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вас может накрыть приступом крайнего эгоизма. Вы забудете о том, что существует еще чье-то мнение.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку не придется долго объяснять вам, что делать. Вы будете самостоятельны.
1: Близнецы, в этот день ваш любимый человек будет воздействовать на вас благотворно, умиротворяюще и даже временами усыпляюще.
2: Раки, замечательный день для несерьезных отношений.
3: Львы, сегодняшний день будет полон маленьких радостей и незначительных удовольствий.
1: А девы, сегодня ваш любимый человек превзойдет все ваши ожидания.
2: Весы, сегодня ваш партнер будет особенно нежен, трепетен и романтичен по отношению к вам.
3: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек поведет себя очень неожиданно.
1: Стрельцы, сегодня назойливые звонки от ваших многочисленных поклонников и поклонниц весьма испортят вам настроение.
2: Козероги, сегодня вы будете довольно много противоречить вашему любимому человеку, причем не столько потому, что он действительно будет говорить или думать что-то неправильно, сколько из-за внутреннего чувства несогласия.
3: Водолеи, на самом деле ваша ситуация куда сложнее, чем вы думаете.
1: Рыбы, сегодня вы будете совершать опрометчивые поступки, которые в большинстве случаев будет очень обижать вашего любимого человека. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Почти две трети россиян имеют финансовую подушку безопасности минимум на 3 месяца. К такому выводу пришли финансовые аналитики по итогам опроса. При этом 38% респондентов сообщили, что их накоплений хватит как минимум на полгода. Год назад таких россиян было заметно меньше, около 30%. В России вступил в силу новый ГОСТ на пивные напитки. Документ меняет требования к пене. Минимальная высота теперь составляет 15 мм, а ее стойкость – 1 минуту, что меньше прежних нормативов. Для напитков соком и безалкогольного пива требования немного выше. Новый стандарт также уточняет состав продукции и допустимые отклонения по содержанию алкоголя. Россиянам рассказали о главных изменениях для поездок в страны Шенгена. В этом году Германия, Франция, Чехия и Польша перестали принимать 5-летние загранпаспорта без биометрии. Для въезда теперь нужен только 10-летний паспорт с чипом. При этом эксперты назвали Францию, Италию, Испанию, Венгрию и Грецию самыми лояльными странами по выдаче шенгенских виз. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». 3 иностранных артиста – Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики Стадиум. 7 ноября – Санкт-Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Наше лето – как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самое, что есть на эту минуту.
2: Бойфренд дамы пользуется ее машиной во время свидания, и она хочет, чтобы он оплачивал бензин. Mm-hmm. Суд вейкаперов вызывается.
1: Значит, машина ее?
2: Машина ее, но он как бы, когда они едут на какое-то свидание, садится за руль.
1: Так.
2: И она считает, что он должен заправлять тачку, если он как бы садится за руль ее машины.
1: Они не будут вместе. Если вот уже пошло такое, дележка, у них ничего не получится.
2: Ну хорошо, а по справедливости?
1: По справедливости? Да, если честно, я вообще не знаю.
3: Ну ничего страшного. Не, но если ты сел за руль, и вы едете вместе на свидание, ну заправь, что тебе сложно, что ли?
1: Вообще как хочешь.
2: Ну да. Там, я сама не знаю, но в комментариях, что... А кто ресторан оплачивает? Ресторан оплачивает он.
3: Так, ничего, да, ладно. Пусть платит за бензин. Мало того...
2: Как ты переобулся?
3: Никакого переобувания. В смысле, если там все пополам, да, у них там все такое равноценное, то понятно, что, ну, заправь тебе, если тебе не сложно. А если вот еще и все оплачивает, пусть тогда оплачивает услуги таксиста. Он же ее везет, он еще, наверное, музыку включает, которая ей нравится, не хамит ей.
1: Самокат ей можно взять, да. Самокат вдвоем проехать.
3: Не нравится.
2: Нельзя пусть... вдвоем на самокате.
1: Ну, штрафу заплатить.
3: Не, на своем можно.
2: На своем, на разных.
1: Можно?
3: Да. А кто тебя штрафует? Это твой транспорт.
1: Ну, его надо зарегистрировать, кстати, сейчас свой транспорт.
2: Да?
1: Да,
2: все
1: это важно.
2: Электросамокаты нужно регистрировать?
1: Да, да, да, у них номера теперь есть.
3: Короче, пусть сама едет на своей машине, он отлично на метро доедет.
1: Ну, я тоже про бензин. Россиян будут штрафовать или сажать в тюрьму за попытку подкупить сотрудника АЗС.
2: Понятно.
1: Да, это предупреждают юристы просто, говорят, будьте бдительны. Из-за ограничений на выдачу топлива водители предлагают сотрудникам деньги. Это стало популярно.

0: здесь для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
5: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
8: Дополнительное образование.
9: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: «Тренди.рф».
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
16: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Ну что, ответим на парочку вопросов, да и отправимся в четверг. Так, вопрос с учетом нынешнего положения в топливном сегменте. Само топливо – это жидкая или твердая валюта?
1: Интересный вопрос.
0: Это вечная валюта.
2: Она несуществующая.
1: Точно не газообразная.
0: Да. Вопрос, слушаете ли Радио Рекорд вы, если да, какие станции и каналы? Василий спрашивает. Знаете, я нет-нет, да загляну на ГОП-ФМ. Нет-нет, да пиратская станция у меня заиграет.
2: А я вот нет-нет.
1: А я вот да-да.
0: Кстати, нет-нет, да симфония. Интересно. Да классику по одному треку не круто. А вот симфония прикольно, когда хочется немножечко отдохнуть. А ты что?
1: Я слушаю обычно основной поток. Мне нравится очень музыка в пятницу, в субботу вечером.
0: Да, кстати, прикольно. Ночью рекорд
1: ехать
0: меняется.
1: Ехать за рулем очень классно.
0: Ночью рекорд меняется. Послушайте, если еще не пробовали. А вопрос на засыпку. Год назад, июль-август, играл трек зарубежного исполнителя со словом «Champions», но не «Queen». Скажите название трека исполнителя. Спасибо, говорит Дмитрий. Слушайте, я посмотрел, что у нас есть вообще «Champions». Это «Freak You», может быть. Это может быть Джулиан Джордан и Ники Ромеро. Это вот то, что у нас играло. Вот что-то из этого, возможно, попало. Не знаю, но это очень давно было. Напел бы голосовым, может быть, мы бы и узнали, кстати.
2: Ну, возможно, мы просто бы подпели, но не узнали.
0: А там «Champions», как обычно, вот это «Champions».
2: Может, вообще русская композиция «Champions».
1: Никита, Стас, а вы рубитесь в Delta Force мобильный онлайн-шутер?
0: Не.
2: Что это?
1: И лично убедился, пишет Владимир, что владельцы BMW не включают поворотники. Никит, вопрос, почему?
0: А я откуда знаю? Я вообще к ним не отношусь. Это вот у них отдельная каста, ребята. Это, знаете, водители BMW, это, как знаете, вот есть... взрослое поколение, вот есть младшие, которые такие шкодники, которые такие, ой, не включу-ка я, да поверну. Начинается вот это вот вся история. В общем, да. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро в пятницу. С вами услышимся. Это уже завтра произойдет. И были с вами вейкаперы Никита, Стас и Аня.
1: Да-да-да! Отличного настроения. Ждем в 7 утра.
2: Всем хорошего дня.
1: Пока! Вейкаперы. На рекорде.

это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут Диджей Фил. Друзья, мы с вами готовимся к Вэкафесту. Я надеюсь, что вы уже во всеоружии и готовы в ближайшие выходные круто провести время. Мы, конечно же, тоже, вся команда Радио Рекорд, максимально озадачена всем тем, что происходит, и подготовкой всего фестиваля, конечно же. Поэтому в Санкт-Петербурге 4 и 5 июля мы с вами встречаемся. Естественно, будет сцена Радио Рекорд. Обращу ваше внимание. Приходите, мы сейчас в наших соцсетях активно знакомим вас с участниками фестиваля, с теми людьми, которые будут выступать на фестивале Вэкафест на сцене Рекорд. Поэтому заглядывайте, подписывайтесь, ну и будьте в теме. Категория 0+, вся информация по мероприятию есть на сайте radiorecord.ru. Расскажу о треках, которые будут в этом часе, например, Боб Синклар. А, кстати, я же не сказал, я-то буду в 9 вечера выступать 4 числа. Все, запомнили. В этом часе Боб Синклар и Кайза, I Can't Wait.

0: общем, как вы понимаете, музыки хорошей будет у нас много, настроение отличное, поэтому давайте двигаться дальше. Кстати, первым треком этого часа будет работа под названием «Vertigo» от Avalon Rockstar, новый хитяра. Это «Рекорд Дэнс Лето».
1: «Рекорд Дэнс Лето».

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: Некоторые банки Белоруссии, Казахстана и Киргизии ввели комиссию за внесение наличных рублей до 5%. Часть армянских банков отказались от приема банкнот, пишет РБК. По словам источников издания, причиной введения комиссии мог стать наплыв наличных рублей на фоне ужесточения контроля за операциями с наличными в российских банках. Запрет экспорта дизтоплива из России пока не приняли, но продолжают рассматривать, сообщил Новак. Он добавил, что правительство использует все меры, необходимые для того, чтобы в полном объеме обеспечивать внутренний рынок. Рональд Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета с чемпионата мира. Специалист сообщил, что не будет продлевать контракт с Королевским футбольным союзом Нидерландов. Оранжевые завершили выступление на турнире, уступив Марокко в серии пенальти в 1/16 финала. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс, канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.

0: 9. Для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
2: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.

0: дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Record. Dance Radio. Да, друзья, это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Чего только не сделаешь ради любви. Российских два руфера, знаете, где оказались? На Empire State Building. Это 440 метров над уровнем моря. Это самый центр Нью-Йорка. Я, кстати, там бывал, но не там, где побывали они. Они прямо на верхушке. Вот у нас сейчас в телеграм-канале Радио Рекорд есть видосик на эту тему. Собственно, они туда забирались посреди бела дня. И, честно говоря, я даже не представляю, как это происходит. Вот так вот посреди бела дня можно забраться на самое высокое здание. За ним следили ребята с вертолета полицейского. Как только ребята организовали мероприятие, сняли видосик, потом их за это арестовали. Интересная штуковина. Выглядит все очень красиво. Там прямо какая-то такая подсъемка, как будто бы прямо специально все снимали красиво. Наверное, какой-то дрон летает. Я не знаю. Но, в общем, это выглядит очень эпично. И самое главное, конечно же, супер опасно. Я смотрел, помню, какие-то видосики, где российские руферы и на китайские различные высоченные здания в Шанхае забирались. Это выглядит действительно очень страшно. Что вы, друзья, делали ради любви? Пишите при помощи приложения Радио Рекорда. Я, может, не сказал самое главное. Там произошло предложение руки и сердца. Два человека, это Иван и Анжела, скрепили себя таким образом и еще там повесили большой флаг. В общем, это выглядит очень прикольно. В общем, заходите в нашу телегу, посмотрите видосик. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Так называется «Цоцую», например.

0: Короче, понимаете, да, много хорошей музыки впереди. Давайте начинать этот час еще одного суперхита. Просто сейчас из всех рилсов вообще звучит. Первое место на Битпарте. Кайфовая работа. Это Хюгель. Трек называется Moment to the Sun. Это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето.
2: На рекорде.

0: Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
5: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы домашнего.
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь. Рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
14: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: С сентября в России появится новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Он позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы страховых взносов по долгосрочным договорам страхования жизни, заключенным с начала прошлого года. В Минфине отметили, что мера направлена на развитие культуры долгосрочных накоплений. Определились еще три участника 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Англия в концовке вырвала победу у ДР Конго благодаря дублю Харри Кейна. Бельгия в драматичном матче обыграла Сенегал, а США уверенно прошли бой и Герцеговину. В следующем раунде американцы встретятся с бельгийцами. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Apple из-за неисполнения требований о предустановке российского ПО. Ведомство заявило, что на iPhone и iPad по умолчанию используется иностранная поисковая система. Компании дали срок до 15 июля для устранения нарушений, иначе ей может грозить штраф до 4 миллиардов рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: 5 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная

0: Рекорд. Реклама.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
3: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500. 54-20.

0: Dance Lento.
1: На рекорде. Новый трек на рекорде. False Driver, Ensal de Sol. It's a fine day. Record remake.

0: Dance Radio.
1: Это Радио Рекорд, первая танцевальная России. Знаете, я даже не понимаю, какую вам новость рассказать. Вроде бы есть первая классная новость. Это то, что сварщикам в Москве теперь готов платить до 580 тысяч рублей в месяц. И у меня как раз такие дети уже скоро будут заканчивать школу. Я думаю, может быть, туда пойти. Есть другая новость, как будто бы еще более прикольная. Женщина внезапно прозрела после 13 лет слепоты. Представляете, она случайно ударилась головой о стол, и у нее в итоге произошло прозрение. Но любые новости, в любом случае, эти обе, они очень интересные, а самое главное, позитивные. Поэтому заглядывайте в нашу телегу «Радио Рекорд» и изучайте. Хотите быть сварщиками и зарабатывать много денег? Пожалуйста. Ну и иногда можно, в принципе, удариться об стол и получить какие-то дивиденды от этого. Давайте я расскажу о треках, которые будут в этом части, например, Power Dancer. Также послушаем Фишера с треком Favor.

0: Рекорд. Реклама.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
3: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Новости.
1: Приглашения для наблюдения за выборами в Госдуму отправлены в 12 международных организаций, а также в 103 страны, сообщила Памфилова. Как отметила председатель Центра сберкома, 43 страны уже отреагировали на приглашение положительно. В России создан оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Новый орган займется выявлением мошеннических схем и разработкой мер противодействия онлайн-преступности, в том числе в рамках системы антифрод. В Вашингтоне заявили, что готовы предложить Александру Овечкину новый контракт. Ген-менеджер клуба Крис Патрик отметил, что у команды есть финансовые возможности и варианты соглашения, которые устроят российского форварда. Накануне Овечкин официально стал неограниченно свободным агентом. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
8: Дэнс лето! На рекорде! Лето!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера я разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь и я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы ты упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Record
4: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани +27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет +28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
5: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: Service Pro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь. Рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Trendy.rf.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Рекорд. Вы слушаете первую танцевальную радиостанцию России в эфире «Радио Рекорд». Всем большой привет, меня зовут Алена. В ближайшие три часа я проведу с вами и напомню, что уже совсем близко ВК-фест. В этом году мы строим электронную сцену сразу в трех городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Все, как вы любите, традиционно «Радио Рекорд» собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии этого лета. Что по датам? Запоминаем, 4 и 5 июля, то есть уже эти выходные, Петербург, 11 июля, Нижний Новгород и 18-19 июля Москва. Сцена рекорда на ВК-фесте, ну а состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. В общем, скорее решайте, в какие даты и в каком городе пойдете на ВК-фест, а я пока расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Свежак от Крис Нитро, Celebrate. Горячая работа от Анима и Иджи, Out of my body. Чуть позже здесь Дон Диабло с треком «Go Home with a Stranger». И еще дождемся Мартин Гаррикс «Repeat It». Откроет этот час Эвелин Рокстон с треком «Vertigo» — это рекорд «Dance».

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
5: ИП Туманов Олег Николаевич. Город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Россия и Танзания приняли решение о запуске прямых авиарейсов, сообщил министр транспорта республики. По оценкам АТОР, после начала полетов со 2 июля турпоток из России в Танзанию может вырасти минимум на 30%. Сборная Бельгии драматично вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв Сенегал в дополнительное время. Основное время завершилось со счетом 2-2, а победный гол с пенальти забил Юри Тилеманс. 11-метровый был назначен за фол, совершенный на 117-й минуте. Россия заняла 2-е место в мире по темпам роста благосостояния, увеличив доходы населения на 37% за 5 лет. Быстрее рост зафиксирован только в Южной Корее. В исследовании учитывались активы за вычетом долгов. Для сравнения, в Великобритании за тот же период показатель снизился на 23%. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+. Рекорд.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первое танцевальное. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь. Рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым.

0: Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.
2: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайшие два часа я проведу с вами, послушаем много классной музыки. Как всегда, обсудим что-нибудь интересное. Сегодня, например, как вам тема любви? Ведь иногда она и адреналин у некоторых людей настолько тесно связаны, что превращаются в настоящие истории, похожие на кино. И вот одна из таких случилась сегодня и нашумела на всю сеть. Российский руфер сделал предложение своей девушке прямо на шпиле Empire State Building в Нью-Йорке на высоте около 440 метров. Вы можете себе это представить? Если еще этого не видели, обязательно посмотрите. На вершине они даже закрепили баннер с посланием о любви, ну а за происходящим наблюдали экстренные службы. Ну, ребят, вот такой, казалось бы, романтичный момент закончился вполне приземленно. После спуска пару сразу задержали и предъявили несколько обвинений. Так что история получилась на грани между безумной смелостью, конечно, романтикой, но и последствиями. Ну, конечно, ребята сильно нашумели, сделали это максимально громко. Их имена сегодня гуляют по всему интернету. Ну, а мне интересно спросить у вас, как вы думаете, стоил ли такой поступок вот этих последствий? Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд, а я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Holy Flame, Тону. Потрясная работа от Джоэль Кори, Devotion. Совсем скоро здесь All Things Break, Gravity. И еще дождемся Fast Boy, This Feeling. Откроет час Hugh Gillan, Alternate, Moving to the Sun. Это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето. На рекорде.

0: Тенс лето
1: на рекорде.
0: Человек, раздававший флаеры в костюме белки, вывел из-за поя 167

0: Мобильное приложение «Рекорд Дэнс Радио». Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение «Рекорда» бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
3: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа Татнефть

0: Рекорд. Новости.
1: Россия начала импорт бензина из Индии, сообщает Рейтер со ссылкой на источники в отрасли. Поставки производятся морским путем, а общий объем импорта по данным агентства может достигать около 400 тысяч тонн бензина в месяц из разных стран, включая Белоруссию. Минэнерго России и индийские власти комментариев не предоставили. Россияне смогут получить налоговый вычет по взносам на долгосрочные сбережения. Льгота будет распространяться на страховые взносы по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января прошлого года в пределах 30 миллионов рублей. Депутаты Европарламента призвали президента ФИФА Инфантино отменить допуск российских юниоров к чемпионату мира. По данным Политико, 44 парламентария считают, что возвращение российских команд на международные турниры преждевременно и может привести к отказу ряда сборных играть с ними. Ранее ФИФА разрешила юношеской сборной России выступить на чемпионате мира U15 в Азербайджане. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Рекорд.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Лухов защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лоха-туристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь. А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнуто. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчик или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Они гордят по своей малой родине. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: Хорош, самом смысле.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
4: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
5: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
3: Дополнительное образование.
4: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево.

0: ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
2: Я здесь. Рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я проведу с вами. Напомню, что, вдруг вы забыли, с нами можно быть еще ближе. Видеть всю нашу экосистему, музыку, новости и закулисье жизни станции буквально в одной кнопке. Выглядит она очень просто в нашем сообществе во ВКонтакте. Там мы собираем все, что происходит вокруг Радио Рекорд. Свежие новости, анонсы шоу-фестивалей, может быть, даже видео из студии, фрагменты эфиров, фото с мероприятий, в общем, все, что обычно остается как бы за кадром. Найти нас очень просто. В поиске ВКонтакте вбивайте «Радио Рекорд» и обязательно нажимайте «Подписаться», чтобы мы друг друга не потеряли. Пока вы все это дело проворачиваете, я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Свежая работа от Бабина, Маркус Диллиан, «Sweet Dreams». И еще одна новинка от Алиаса, «In Your Eyes». Чуть позже здесь Эбен Холлоу. Алок Португал The Man Dive Into The Ocean. Откроет этот час Алия Фабен с треком Body Talk. Это рекорд Dance. Лето. Рекорд.

0: с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Афрохаус. Summer Dance. Latino Dance. Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
1: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Также по Журналистов от остановки Вещевой рынок до Халитова. И по Даурской от проспекта Универсиады до Павлюхина. Всем удачи на дорогах.
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
6: Центр металлокровли. Город Казань.
7: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
8: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы домашнего.
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь. Рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
14: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
15: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Центробанк рассчитывает, что операции с криптовалютой в России начнутся в ноябре, рассказал первый зампред регулятора Владимир Чистюхин. К этому моменту должны появиться и закон о регулировании криптовалют, и подзаконные нормативные акты. Как только все будет готово, запустить торги сможет и Мосбиржа, сообщил представитель площадки Игорь Марич. Больше трети россиян, 36% за последний год, снизили частоту турпоездок. Еще 24% признались, что стали выбирать более бюджетные направления. На спрос негативно влияют общая неопределенность в мире, стремление сэкономить и накопившийся пессимизм, пишет Коммерсант. Сборная США обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 2-0 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Голы забили Балаган и Тильман, при этом Балаган во втором тайме был удален. В матче за выход в четвертьфинал американцы сыграют со сборной Бельгии. В этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно Рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии. События лета. 4 и 5 июля – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18-19 июля – Москва. Сцена рекорда на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
2: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама. Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
7: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.
1: Реклама в Казани 500-54-20.

0: радио.
1: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. И знаете что, вот сразу с предупреждения хочется начать свой эфир. Давайте не будем забывать о главном, о том, что самое обсуждаемое трансовое событие страны от Рекорда возвращается. Этой осенью нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста. Ронски Спид, Ален Уотс, Рэм, ну и, конечно, российские звезды транс-музыки. 16 октября, Москва, Викей Стадиум. 7 ноября, это Петербург и Temple of Dear. «Трансмиссия Портал». Все подробности на radiorecord.ru. 18+, Enter в этом части Talk to You услышим. Еще впереди Block and Crown Power Dance.

с нами тоже заглянет и Shades of Love. Уже сейчас Эвелин Рокстон и Vertigo, и все это рекорд Dance Лето.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут по улице Астрономической, Профсоюзной до Московской. Также по Пушкину от Щапова до Правобулачной. И по Шахиделта Шаяк до Садыкова. И всем удачи на дорогах.
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли».
5: На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Рекорд. Новости.
1: Банки и крупные торговые предприятия готовы к широкому использованию цифрового рубля, заявила Эльвира Набиуллина. Центробанк России обсуждает возможность открытия кошельков в цифровом рубле на балансе банков. Фельдшеры с 1 сентября смогут оказывать первичную помощь в сфере психиатрии. Если в медорганизации нет врача-психиатра, эта мера поможет быстрее оказать необходимую помощь пациентам, особенно в небольших населенных пунктах и там, где ощущается кадровый дефицит, рассказали в Госдуме. Александр Овечкин признался, что если бы не стал хоккеистом высокого уровня, то мог бы выбрать карьеру спортивного журналиста или тренера. По его словам, он в любом случае связал бы жизнь со спортом, даже не став профессиональным игроком. Высказывание прозвучало в пресс-службе «Матча года» и приурочено к Международному дню спортивного журналиста, который отмечается 2 июля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-21-30.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidelto.ru.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
0: Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы-то упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.
4: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
5: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: Про.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
5: Дополнительное образование.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
12: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
13: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
14: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
15: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: от Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Победа Англии, лютый камбэк Бельгии и выход всех хозяев турнира в 1/8. Англия с большим трудом прошла ДР Конго. По ходу матча англичане проигрывали 0-1 после гола Сипенга, а кипер африканцев Мпасси тащил самые невероятные удары. Однако счастье ДР Конго длилось только до 75-й минуты, после чего Кейн оформил дубль и вывел Англию в следующий раунд плей-офф. 2-1. Невероятный камбэк случился в матче Бельгии и Сенегала. К 51-й минуте африканцы выигрывали со счетом 2-0 после голов Диара и Сара и откровенно возили соперников. Однако в концовке Бельгия чудом отскочила благодаря мячам Лукаку и Тилли. Игра перешла в овертайм, где в самом конце второго экстратайма все тот же Тилеманс реализовал пенальти и подарил Бельгии нелогичную победу. 3-2. В отличие от остальных фаворитов США, без проблем раскатала Боснию и Герцеговину 2-0. Голы на счету Балагуна и Тильмана. Теперь все хозяева турнира вышли в 1/8 финала. Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов жестко раскритиковал игру Бельгии против Сенегала. «Бельгия показала, как нельзя играть в футбол», — заявил боец. А также заметил, что в этом матче драмы было больше, чем футбола. Интересная история произошла в Турции. Несмотря на то, что местная сборная провалила турнир и не вышла из группы, Турецкая федерация футбола решила подарить игрокам по вилле в Бодруме и выделить мощные премиальные в размере 16 миллионов долларов. Сейчас где-то сгрустнула команда Уругвая, которой в наказании за провал на турнире пришлось возвращаться на родину за свой счет. Президент Кабо-Верде Жозе Мария Перейра Невеш оказался поклонником Месси. Лидер страны приготовил для игрока подарок – футболку команды Кабо-Верде с номером 10 и фамилией Лионеля на спине. Такой джерси в коллекции Месси точно еще не было. Сегодня в 22:00 ждем поединок Испании и Австрии, а в 2 часа ночи придется не спать из-за топовой зарубы Португалии с Хорватией. А в 6 утра жаворонки среди фанатов будут смотреть поединок Швейцарии с Алжиром. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
0: На рекорде.

0: Хочу и баста.
1: Хочу и баста.
0: Мы начинаем.
2: Привет, привет, привет, это Радио Рекорд, это шоу «Хочу и баста», да, так и было сказано в перебивке. Меня зовут Антон Чех, мы начинаем. А что мы сегодня будем вообще обсуждать? Сегодня есть что обсудить на самом деле, потому что очень много праздников сегодня, которые меня лично очень сильно радуют. Сегодня розыгрыши, как обычно, ну, короче, самое веселое всегда у нас. Ну, а самое главное, ну, крутую музыку я для тебя подобрал, как еще? Сегодня хочется немножко африканского вайба почему-то. Давай мы послушаем сегодня Арги и Омики с треком «Wind».

Как я уже сказал, у нас сегодня много тем для обсуждения, которые в течение эфира так или иначе будут мною произноситься. Я напоминаю тебе о том, что еще будет розыгрыш, как обычно, конечно, но сегодня, возможно, разыграем кое-что интересное. Не то, что обычно, и, возможно, тебе даже захочется поучаствовать. А я напоминаю, что награждаю я людей, которые, ну, активно участвуют с самого начала, поэтому начинай передавать приветы уже прямо сейчас в Телеграм на номер 8 939 300 301 9. Телеграм Радио Рекорд тебя ждет.

Один из праздников, о котором сегодня хочется поговорить, это Международный день собак. Вот что сегодня отмечается. Я поздравляю и передаю привет всем собачникам от себя лично, потому что, ну, я к этому празднику имею точно так же непосредственное отношение, поэтому всем собаководам, всем кинологам привет, и любителям бездомных в том числе. Мне очень понравилась цитата, которую я сегодня прочитал, известного американского писателя Джоша Биллингса. Он как-то сказал: «Собака — единственное существо на свете, которое любит тебя больше, чем себя». Это не может не умилять, просто невероятное действительно существо, которое каждый день радует меня, и я уверен, что если у тебя есть собака или когда ты была, ты с теплотой вспоминаешь о том, как она смотрит на тебя, когда ты приходишь домой и вообще, когда ты находишься дома. Короче, собаки действительно лучший друг человека, поэтому всех поздравляю, ребят, всем собачникам большой привет!

Второй праздник, с которым сегодня мы будем знакомиться и об этом будем говорить, это День спортивного журналиста сегодня отмечается. Почему это важно? Ну, во-первых, потому что сейчас идет масштабный турнир, главный турнир года, это чемпионат мира по футболу, наверняка вы тоже за этим наблюдаете. Ну и мы каждый день смотрим и слушаем этих самых спортивных журналистов, которые там работают. Почему лично для меня это важно? Ну, потому что я по образованию как раз спортивный журналист. Да, поэтому когда-то мне была близка эта профессия, ну и в том числе сейчас, вот как видите, продолжая работу журналистики, пусть и не очень спортивно, хотя под такую-то музыку почему бы не позаниматься спортом. Вот, так что всем журналистам привет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026, 12+.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
6: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

В начале эфира сказал о том, что сегодня отмечается День спортивного журналиста, и так как я являюсь по образованию спортивным журналистом, хотел бы еще немножечко об этом сказать, вообще сказать, в принципе, об образовании, что уверен, что и в эфире нашего радио есть большинство количества слушателей, у которых есть высшее образование, и это очень круто, что в нашей стране вообще это так сильно развито, на самом деле во многих странах нет такого количества образованных людей, как у нас, и хотелось бы еще один момент отметить. Вот я обладатель всего одного диплома, и то не красного, да, факультета журналистики МГУ, но вот мой брат сегодня, допустим, уже второй красный диплом получает, и это невероятно, просто какое-то телосложение ума, вот так хочу выразиться, у человека, что можно получить несколько и не устать при этом. Так что, ребят, получайте высшее образование и своих детей тоже всех отправляйте в вузы, университеты, и дай бог им хорошо сдать ЕГЭ.

Ну, о спортивной журналистике долго говорить и весело нельзя, поэтому снова переходим к тому, что сегодня День собак. Я напоминаю, что именно такой праздник отмечается 2 июля во всем мире. Что можно сказать об этом? Ну, вот еще одна классная цитатка, которая мне понравилась. Это писатель Ильф, который написал «12 стульев», одну из моих любимых книг, Ильф и Петров, возможно, помните, читали такую. Как-то сказал: «Собака так предана, что даже не веришь, что человек заслуживает такой любви». Это правда так, что иногда вот кажется, что, ну, мы ведь люди такие, да, гаденькие слегка иногда бываем. И что бы мы ни делали, собаки всегда наши родные с нами. Поэтому спасибо ребятам, вообще красавчики они, большие, что столько лет с нами. Потому что приручение собак человеком произошло несколько десятков тысяч лет назад. То есть, ну, еще самые первые люди начали это делать для того, чтобы охраняли нас они, чтобы защищали, чтобы они были потом, когда уже были пастухи, чтобы они были помощниками. Вот у меня как раз такое. У меня корги, это пастушья собака. Так что ему бы сейчас вообще просто отправить его в поле, он бы там загонял всех. Пиши о том, есть ли у тебя собака, на номер 8-939-303-101-9, и я за тебя тоже порадуюсь, что-нибудь тебе приятного скажу.

Интересный комментарий оставил человек с профилем NG. Говорит, есть у меня пес, его зовут Лесник, он преданный, у него глаза большие, пучеглазые, и он всегда кормит меня во вкусные точки. Ну, прекрасная собака, я скажу тебе, лучший друг человека, действительно, если он подкармливает тебя, не ты его, а он тебя, это очень круто. Немецкая овчарка, говорит. Кстати, знал ли ты, но вот корги тоже произошли от овчарок. Вот так вот, представляешь? Вот так и не скажешь, да, с первого взгляда, но в какой-то мере корги тоже овчарка. Так что, слушай, у нас с тобой похожие ребята, только в основном все-таки я его кормлю, но такую собаку, как говорится, был бы у меня такой пес, я бы, может быть, и не женился никогда.

was losing.

Ну что, ребят, наверное, сейчас потихоньку будем переходить к розыгрышу, да, потому что я ведь его обещал. Ну а если я обещал, я всегда делаю. Поэтому чуть позже, наверное, уже в следующем блоке мы это сделаем. Ну нет, не блоки, зачем? В этом блоке обязательно. Сейчас я только придумаю, чтобы такого тебе загадать сегодня интересно, потому что приз больно вкусный получается. Вот если ты думаешь, что это бизнес-ланч в Максимилианс, то ты ошибаешься. Сегодня будет не бизнес-ланч в Максимилианс, сегодня прям очень интересно. Я бы сам с удовольствием такое выиграл. Ну поэтому присоединяйтесь, ребят, сейчас что-нибудь загадаем.

Итак, я долго думал, что же у тебя такого сегодня спросить, ведь подарок действительно очень крутой, поэтому и вопрос должен быть, наверное, не самый простой. Ну, не из пятого класса, хотя нет, как раз из пятого. Так что, давай так. Вопрос следующий. Вопрос для любителей ботаники и вообще любителей мифологии. Какой цветок называется альпинистами? Короче, снежный цветок, который называется альпинистами снежным другом. Самый труднодобываемый цветок в мире, который растет на высокогорье, на высоких горах. Как же он называется? Отвечай скорее на номер 8-939-303-101.9 Радио Рекорд Казань.

0: Record Dance Radio.
1: Сегодня, по данным Яндекс.Погоды, днем температура была 28, но сейчас уже 25 к вечеру. Ясно, в целом малооблачно. Нормальная погода, классная. Завтра, 3 июля, то же самое. 28 днем, 25 вечером. Небольшой дождь какой-то ожидается, но надеюсь, он пройдет мимо тебя.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: Рекорд. Реклама.
5: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть.

0: дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
3: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения.

0: Варю. У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
1: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 26. Украина 121-59-14-79-93. 18+. Рекорд. Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Ну что, ребята, вы готовы? Да, действительно. Многие ответили правильно. Вот как ни странно, но действительно, сегодняшний розыгрыш очень-очень много внимания привлек. Все-таки мне удалось вас заинтриговать, и как будто бы вы что-то знали, да, что сегодня разыгрывается. Ну, очень много ответило правильно людей, но в итоге первая ответила девушка по имени Юлиана. Она большая молодец, и сегодня она выигрывает набор молочных продуктов. Подарок предоставлен нашими друзьями, казанским молочным заводом Эдельвейс, компания «Логика молока», а это значит, что правильный ответ был Эдельвейс, все верно, вот так вот я загадал, вот так вот все просто. Да, действительно, Эдельвейс является цветком и является цветком, который называют «снежный друг», считается одним из самых сложных цветков, которые так трудно достать, что многие альпинисты, лазя за ним, погибали и так далее. Много мифов есть, слагающих про этот прекрасный цветок, но мало кто его в жизни видел, поэтому... Как и приз в нашем эфире, мало кто увидит сегодня, только один человек, поэтому обязательно приезжай в офис за этим подарком, Юлиана, и надеюсь, это будет вкусно.

Напоминаю еще раз о том, что сегодня день собачников и вообще день всех собак, 2 июля. Еще хочу немножко сказать о своем любимце, о корге, если у кого-то из, уверен, что у кого-то из вас тоже есть такая порода, потому что сейчас все любят корги, все заводят, мы часто встречаем, прогуливаясь, подобных друзей, похожих на нас, и всегда на них очень громко лаем. Ну, вообще, я недавно узнал очень интересную особенность о корге. Мало того, что эта порода произошла от овчарки, еще интересный есть факт, что вообще есть два вида корги. Это вельш пемброк, которые рыжие, самые распространенные, и кардиган корги. Это такие темненькие, серенькие. У них часто еще глаза бывают голубые или даже разные. Коричневый один, второй голубой. Так вот, оказывается, что это вообще две разные породы. Ну, то есть... Порода-то одна и та же, но произошла она вообще от разных пород и вообще от разного вида скрещивания. Просто так получилось, что они друг на друга похожи, отличаются только расцветками, но на самом деле, если вы поставите корги вельша и корги кардиган, получатся две разные собаки. Ну вот так вот. Вот так бывает. Вот так бывает в скрещивании, что вроде так на вид одно и то же, но по факту вообще разное. Так что, как и мы с вами, собаки такие же, как и люди. Я всегда об этом говорю, что мы с вами тоже похожи, но такие разные.

0: Итак, ребята, я заканчиваю, к сожалению, я заканчиваю наш эфир сегодняшний. Я желаю тебе хорошего вечера. Я желаю тебе, в принципе, классной жизни. Обязательно заведи себе в течение этой жизни классную собачку, которая будет тебя любить больше, чем кто-либо на свете. Вот так вот, мило. Все, пока. Пока.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новинки у нас имеются. Оказывается, китайцы создали лазер, который будет убивать комаров в домах. Первый мой вопрос был, когда я прочитала эту новость в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. А зачем, убивать комаров? Почему именно лазером? Просто для меня все, что лазера, это игрушка кошачья. Я со своим котом только такое играю. Тем временем, друзья, сегодня еще и Всемирный день собаки. Зоопраздники сплошные. Поздравьте своих питомцев. Непременно купите что-нибудь вкусное. Я вот заметила, что еду ценят как-то вот больше, чем игрушки. В принципе, и понятно. Леони в этом часе и Stay услышишь. Также впереди Леонид Руденко. Нас не догонят. Еще Мартин Гаррикс и Repeat It. Также в этом часе Алок, Dive Into Me. Уже сейчас Али Фарбина, Body Talk, и все это рекорд. Dance летом. Рекорд.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Пробки, на дорогах Казани наблюдаются затруднения, и движение оценивается в 3 балла. Основные пробки ты словишь на улице Давлекеевская, от Дудинской до Новодавлекеевской на 14 минут. 10 минут потратишь на проспекте Амирхана от железной дороги до Чуйкова, ну и столько же потеряешь на Кировской дамбе от Кривлевской набережной до улицы Несмелого. Всем удачи на дорогах.
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Опущай, Ваня, твоя лягушонка. Утру собор царский сделает таким, что прям ах.
5: Не печалься, Ваня. Сделаем забор аховым в 2 счета. Я быстро девой обернусь и в Центр металлокровли обращусь. Везите новинку производства. Заборный штакет. Модный, надежный. Служил чтоб 100 лет.
6: Центр металлокровли. На Тихорецкой 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
7: Рекорд. Реклама.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия начала импорт бензина из Индии, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Поставки производятся морским путем, а общий объем импорта по данным агентства может достигать около 400 тысяч тонн бензина в месяц из разных стран, включая Белоруссию. Минэнерго России и индийские власти комментариев не предоставили. Россияне смогут получить налоговый вычет по взносам на долгосрочные сбережения. Льгота будет распространяться на страховые взносы по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января прошлого года в пределах 30 миллионов рублей. Депутаты Европарламента призвали президента ФИФА Инфантино отменить допуск российских юниоров к чемпионату мира. По данным Политико, 44 парламентария считают, что возвращение российских команд на международные турниры преждевременно и может привести к отказу ряда сборных играть с ними. Ранее ФИФА разрешила юношеской сборной России выступить на чемпионате мира U15 в Азербайджане. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2131.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Дэнс лето
0: на рекорде. Лето.

0: второго пункта.
1: Что за туристы? Что за лоха-туристы? Это что, туристы специально ездят в лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
2: Ну, разумеется.
1: Как бы воруют все, даже лохов.
2: Лохов в первую очередь. А я хотя бы украл табличку на выезде из лох. Лох перечеркнут. Антилох.
1: А не проще ли переименовать село из лоха в Красавчик или в Умницу? Просто переименуйте.
2: Они гордят по своей малой родине. Дед жил в лохе.
1: В каком смысле?
3: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь. Рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
12: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
13: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
14: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и здесь мы, Кремов и Хрусталев. И стало быть, как всегда, вместе с вами, дорогие наши разлюбезные радиослушатели, мы будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, булгаковский профессор Преображенский, тот самый успешный пластический хирург, который сделал из милой собачки уродца Шарикова, как известно, говорил: если вы заботитесь о своем пищеварении, мой вам добрый совет, не говорите за обедом о большевизме и о медицине, и, боже вас упаси, не читайте до обеда советских газет. Ну и поскольку Преображенский был одним из самых сомнительных литературных персонажей, сноб, эгоист, авантюрист и ответственный за создание одного из самых опасных социальных существ, мы его дурацкие советы, конечно, не слушаем, а читаем все газеты и обсуждаем более-менее все, и медицину, и большевизм, и вообще все, что попадется под руку, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Предприимчивые россияне начали продавать места в очередях на заправке. Схема простая. Человек дожидается своей очереди, а когда подъезжает к колонке, уступает место клиенту за деньги. В Краснодаре такая услуга стоит около 3000 рублей. При этом, по словам пользователей, в комментариях в некоторых других городах за возможность не стоять в очереди просят уже 5000 рублей и даже больше.
2: 5000. Вот, знаете, я, конечно, оптимист, и поэтому всегда вижу хорошее. Для меня стакан всегда наполовину полон. Все-таки, знаете, хорошо, что вот проблемы с бензином, а не с уличными туалетами. А то бы они продавали нагретые места на горшках. Знаете, там, держу толчок, садись за косарь. А я так не хочу.
1: Да, знаете? Тем более, у нас хорошие новости, что, смотрите, это в других регионах 5000, а у нас в Краснодаре 3. У нас как бы копейки. Почему вы нам сообщили именно об Краснодаре?
2: Да, конечно.
1: Потому что мы же с Краснодара.
2: Еще лучшие, вообще замечательные новости, да? Стакан вообще просто почти полный. Но, знаете, ну я вот реально думаю, это вот с бензином случилось. Они уж там что-то перепродают. А ведь сразу же ты невольно, извините за такое нетанцевальное слово, экстраполируешь это на все остальное. Вы знаете, вот я боюсь, реально, я больше всего боюсь ситуации с женщинами.
1: Представляешь, там, а что с ситуацией
2: с женщинами? Ну, например, женщин там что-то не станет, станет мало. Да, и они будут продавать на них место сверху. Типа, там, знаете, я на ней уже лежу, как бы, все, давай, косарь, ложись.
1: Да, а если сзади, то 3000, а не косарь.
2: Знаете, вы думаете уже, как они.
1: Да.
2: И что там было сказано?
1: Уже нагрето там все.
2: Да, все на это.
1: Нагрето. Расшевелено.
2: А вот на заправке как раз нагревать не надо. Опасно. И, значит, ну, схема, было сказано, схема простая, значит, очень простая. Человек дожидается своей очереди, а когда подъезжает к колонке, уступает место клиенту за деньги. Слушайте, а вот скажите мне, а какие идиоты готовы за это заплатить 5000, за место? Да? То есть, смотрите, значит, место 5000, ну, там, плюс 20 литров бензина, да, 20 сейчас отпускаю, да, это будет стоить, там, ну, в среднем 7000 рублей. То есть 5000 за место, там, ну, плюс-минус, в зависимости от бензина, там, еще 2000. Значит, 7000 рублей – это километров, ну, не знаю, на 150, ну, может, на 200. Слушайте, а им не проще на самолете? Потому что, вот, например, билеты на самолет Питер-Москва в среднем стоят 3500. А это, извините, 700 километров. То есть, а туда-обратно это 1400, да, километров за 7 тысяч можно пролететь. Им не выгоднее на самолете летать, а по городу на такси люкс там ездить с водителем. Да, слушайте, да за 7 тысяч можно даже крановщика уговорить на кране тебя подвезти от лобни.
1: Да за 7 тысяч нормальный крановщик тебя на руках отнесет. Просто вот, знаете...
2: Без крана?
1: Без крана, просто так.
2: Че, они куда? Что, у них трубы горят? Зачем им... Ну, 5000? Серьезно, платят? Серьезно, что? Куда они едут?
1: Вот такие-то шикарные какие-то водители, знаете, такие вот, при деньгах, такие вот, ну, куры не клюют такие, знаете,
2: окей.
1: Буржуазия.
2: Хорошо, но заплатил он 5000 ему. А если он тебя обманул?
1: Как это?
2: Ну, как, смотрите, ну, продал тебе, значит, место в очереди, взял 5000, а оно уже продано. Знаете, как это вот с квартирами бывает? Называется двойная продажа. И ты, значит, такой радостный, там, стоишь, там, сейчас, типа, заправишь свои долгожданные 20 литров, значит, а тут другой балбес подъезжает. Ты кто там? Это мое место, я здесь работаю, люди в курсе, там, я его уже купил за 8 тысяч. А потом другой подъезжает. А я здесь вообще все места на заправке выкупил. И в тубзике, кстати, место тоже.
1: А зачем в тубзике?
2: Ну, на всякий случай, в тубзике же место тоже можно.
1: Да зачем, если можно за заправку отойти? Это нет, это фантастика.
2: Да, ладно, это глупость, сморозил. Тогда, извините, что? Тогда куда ехать? Тогда только ехать покупать уже место на кладбище. Потому что, да, потому что, ну, я уверен, что и там уже кто-то его держит, чтобы перепродать.
1: А прям так лежит там, да, вот как бы?
2: Почему лежит?
1: Ну, ну, живой. Ну, живой, да, лежит, держит место.
2: А, конечно, это да, конечно, лежит живой. Конечно, тут место, разумеется, на кладбище.
1: Ну, или деда положил, а дед уже не очень там, ну, там...
2: Ну, хотя за 5 тысяч умереть нет, нереально. Там это, там сейчас все. У нас ищи дурака. Кто там за 5 тысяч? Там уже,
1: другие,
2: да,
1: порядки просто, да.
2: Да, но ведь бог с ним... Бог с ним
1: с бензином.
2: Грустным. Нет, с бензином-то не бог с ним. Да нет, с бензином бог с ним. Плевать мне вообще на этот бензин наплевать пока. Пока он, этот бензин, не превратился в цены в магазине. Но вопрос не в нем, действительно. А вот смотрите, люди... предприимчивые у нас, да?
1: Что там мутят, схемы, устраивают.
2: Да. И не только. Кстати, где-то там постоянно эти новости льются. Где-то сегодня читал, что где-то на заправках уже шашлыки делают или что-то там. Люди, ну, там, ну, те, кто стоит сидеть в очереди.
1: А, да. А да, петрозаводский пенсионер умер.
2: А, серьезно?
1: В очереди за бензином.
2: Да, тоже что-то слышал. Короче, отсюда вопрос. Вопрос, ну, актуальный, увы. Простой, нормальный чешский вопрос. Случаи на заправках. Вы же все заправляетесь, все ездят сейчас на заправках, даже не так. Вы ездите на заправки чаще, чем раньше. Да, заправки сейчас стали центром нашей
1: там
2: жизни.
1: Там кофе, хот-доги, о, там
2: шашлыки, все, да, пенсионеры, все там.
1: То есть случай на заправке не с бензином.
2: Нет, да бог, не обязательно, со с чем угодно, не только с бензином.
1: Или за заправкой.
2: Да, это вообще то самое интересное.
1: Пройдем
2: за самая заправкой. Мякотка, да?
1: Отвели тебя за заправку, а там такое.
2: Короче, последнее твое впечатление от заправки. Приехал.
1: Ну, что не последнее, может, самое яркое какое-то.
2: Ну, да. Да, а самое яркое в каком смысле?
1: Может, оно было случилось 10 лет назад, но до сих пор все болит.
2: Ну, это совсем интересно. Обсудим в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: 96-летней американке пригрозили выселением из дома престарелых за слишком шумные вечеринки. Рыжеволосая пенсионерка по имени Лилиан регулярно включает громкую музыку, приглашает всех на танцы и угощает соседей алкоголем. А ее ролики собирают миллионы просмотров в соцсетях. Получив письменное предупреждение от администрации, бунтарка демонстративно порвала его и заявила, что продолжит тусоваться, ведь платят за проживание около 12 тысяч долларов в месяц.
1: Блин, слушайте, а вот почему у нас таких бабушек нет? 96 лет, да, а зажигают как студент химического факультета. А у нас, слушайте, у нас бабуле стукнуло 70 лет, да, уже какой-то платок, пальто и сидит на скамейке.
2: И все и деньги выкинула в окно мошенникам. Нет бы платить по 12 тысяч долларов за месяц.
1: Нет, она бы и платила, но они уже все с балкона ушли. Послушайте, я бы у такой бабки, я бы сам тусовался. Рыжеволосая, да, там, по имени Лилиан, да? У нас, почему у пенсионеров таких имен нет?
2: Я знаю одну Лиля.
1: Ну, да, Лилия это куда? Куда еще не шло? Рыжеволосая регулярно включает громкую музыку. Приглашает всех на танцы. Угощает соседей алкоголем. Это не бабка, это огонь. А еще рыжеволоса, а волосы
2: уже
1: развиваются.
2: Вы уже третий раз повторяете, что рыжеволосая.
1: Да, это, для это вас важно.
2: Фетиш?
1: Не, ну представьте. Бабка, держит, танцует, волосы развиваются.
2: А если это парик, они еще могут еще и слететь с нее в танцы. Дополнительная движуха такая, знаете. То есть плюсы такие.
1: Нет, ну это мне такой вид движухи, да, не очень нужно. Но, знаете, главное, конечно, чтобы она танцевала. Вот то, что танцует, это очень хорошо, но все-таки в ее возрасте, ну, она сейчас не слышит, может, нас, но ей передадут, я
2: обязательно,
1: надеюсь.
2: Обязательно, у нас много там слушать.
1: Да, очень важный совет. Тут важно, когда что танцевать. Главное, чтобы она не танцевала под музыку Радио Рекорд.
2: А что это вам не нравится?
1: Нет, дело не в этом. Просто у нас тут треки быстрые, да, и бабушка под них может, ну, развалиться просто. Поэтому лучше танцевать под Радио Ваню. Там в США, надеюсь, есть Радио Ваня? Ну, или хотя бы Радио Джонни.
2: Ну, конечно, есть. Да сейчас везде все есть, как бы. Нет, интернет никто не отменял.
1: Нет, не важно, просто если танцевать, то, не знаю, там, под радио дача. Ну, у них там дача в США нет. Ну, у них там есть ранчо. Там, танцевать под радио Санчос Ранчо, например.
2: Это такой ведущий там, да?
1: Там, я не знаю,
2: наверное. Нет, тоже как бы тоже рискованно. Нужно вообще под какую-то вообще не музыкальную станцию танцевать. Под маяк.
1: Да, это вообще идеально. Вот это для пенсионеров это идеально. Тем более, что она не понимает.
2: Да.
1: Вот под это можно. И, значит, что там? Она после того, как она получила письменное предупреждение администрации, бунтарка, как ее назвали, да?
2: Прет против системы, да, бабка, как да, не в себя.
1: Ух, да, вагон. То есть еще, да, революционерка. А бунтарка демонстративно его порвала, да, и заявила, что будет тусоваться, ведь платит за проживание около 12 тысяч долларов в месяц. То есть, я еще раз, да, вот, бабуся только за аренду платит 12 тысяч баксов. То есть там миллион рублей примерно, да?
2: Ну, она там еще за еду, как бы она платит там.
1: Ну, а так, да, и это у нее, да, только аренда хаты лям. И, наверное, извините, там, если у нее 12 тысяч баксов это только за квартиру, то у нее, наверное, аренда там спиц. Да, и салфетки для сундука. И одна аренда маринованных патиссонов. Это баксов 500, не меньше. Что еще у бабушек?
2: Ну, диджей еще, если она танцует. Ну, с вертушками, тоже как бы. Вот, дополнительные траты.
1: Поэтому не хочу молодую. И вообще все эти молодые, особенно эти зумеры, зумерши, они сейчас живут и выглядят как старички. Как бы, да,
2: а это подтянутая.
1: Конечно. Да, 96-летняя рыжеволосая молодуха.
3: Рекорд. Реклама.
4: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
5: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
8: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nebar.ru. ОМВ Пермь, город Казань, улица Пушкина, 46, Украина 21-59-4-79-93, 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
9: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Крем-хруст-шоу.
1: Мужская лысина – один из главных трендов 2026 года, считают стилисты и дизайнеры. По их словам, мода вновь возвращается к образам 80-х и 90-х, когда залысины и полностью бритая голова считались естественными и брутальными. Позже, с развитием пересадки волос, отношение изменилось, и многие мужчины стали бороться с облысением. Теперь, как утверждают эксперты, тренд снова смещается в сторону естественной внешности.
2: Я не понял, то есть теперь все те, кто пересадил волосы, будут их обратно выдирать?
3: Ну, нет, никак выдирать. Нужно к специалисту обращаться, в Турцию.
2: Конечно! Лететь. Нет, разумеется, специалисту сейчас появится новая услуга отдирания волос. И, кстати, ребят, новая тема для тех, кто хочет подзаработать. Да, отдиральщик волос. С этим даже психологи справятся, если что. Так, то есть и заработать можно, и работа не пыльная. Вы бы не стали отдирать?
3: Да еще можно как бы двойной заработок получить. Как бы у этого, который захотел стать лысым, и потом продать парик из его волос.
2: Отодрав, да?
3: Да.
2: То есть, давайте вот с вами представим практическое значение всего этого. То есть, а у нас же, мы же все живем, ну кто мы такие, чтобы плыть против течения и против тренда?
3: Ну, да? Вас так считают стилисты, конечно, и дизайнеры.
2: Те особенно, конечно.
3: Да, не доверять стилистам и
2: конечно,
3: дизайнерам.
2: Конечно, нет. Ну, нет, дело не... Да, ну, наступ... Да, вот сначала все, знаешь, как так сказать, да, сначала буйные идут, да, самые в тренде, первые. Остальные на них смотрят, пропускают вперед. Сейчас пропустят вперед, потом увидят, что все стали лысыми, и все начнется. Все, кто пересадил, будет обратно их высаживать или отсаживать. Как это называется? Отсадил волосы?
3: Ну, в наше время вообще-то просто брили башку.
2: Ну, не важно. Ну, брить, это одно, а так, чтобы прямо полностью их высадить. И то есть, значит, смотрите, то есть сейчас, получается, значит, и Павел Дуров, да, вот свои пересаженные эти начнет выдирать. Я, кстати, вот тут я категорически против, потому что надеюсь, что этого не будет, потому что начнется путаница, да, потому что его просто после этого не узнают, да, какой-то лысый мужик там, да, просто призывает почему-то покупать монету тон. А его лысым же никто особо не помнит.
3: Мы его,
2: да?
3: Все запомнили вот таким вот волосатым и полюбили, да.
2: Да, мы его любим именно волосатого. Я надеюсь, не будет путаницы. Но, значит, самое главное, значит, что там? Мужская лысина — один из главных трендов 26-го года. Значит, мода вновь возвращается, как было сказано, к образу 80-х, 90-х годов, когда залысины и бритая голова считались естественным и брутальными. А что, это действительно так? То есть лысина Горбачева — это было брутально?
3: Ну, получается, да, потому что на самом деле все вот нынешние современные известные бруталы тогда были волосатыми. Брюс Уиллис был волосатым, Гоша Куценко был волосатым, Бондарчук был волосатым. И, причем не просто волосатыми они все были, они были длинноволосыми.
2: Конечно, даже Пугачева была волосатой, да? Так вот, я и говорю, значит, эта мода, видимо, тогда, в 80-х, они имеют в виду, была связана, ну, с нашими верховными правителями, да, с лидерами наций, да, они просто менялись в тот момент, когда были, так сказать, там генсек, потом это стало президентом и так далее. И тогда да. То есть, ну, тогда смотрите, если это связано, эту моду диктовали сверху, да, тогда эта мода должна была меняться, ну, буквально каждые несколько лет, в соответствии с известным правилом чередования лысых и волосатых. Потому что, как известно, да, мы знаем это правило в политике в нашей, в российской, да, Ленин был лысый, Сталин волосатый, Хрущев лысый, Брежнев волосатый, Андропов лысый, Черненко волосатый, Горбачев лысый, Ельцин волосатый. Ну, а дальше история обнуляется, там, да? Не может. То есть, вот, то есть, если в этом дело, как бы, да?
3: Чередование лысых волосатых есть даже здесь, прямо здесь, прямо в студии.
2: Здесь у нас.
3: Да, видите, вот прямо, да. Тут в одной комнате.
2: А с кого начинаем? С лысого или с волосатого?
3: Давайте лысого погоняем.
2: Да, вы и так пытаетесь это делать. Но, кстати, хватит гонять лысого.
3: Ну ладно, не буду больше, успокойтесь.
2: Поэтому, конечно, у нас мода на лысых действительно очень капризная и переменчивая. Сегодня в моде лысый, завтра волосатый. И я не понимаю, да? Но вот я могу сказать, что при этом вот сейчас, да, вот вроде они говорят мода на лысость, но, например, среди депутатов лысых почти нет. Да, вот Милонову, ему пора уже космы идти.
3: Да нет, зачем? Это так же будет неузнаваемо, как Дуров лысый. Уже не узнаваем, так и что же будет узнаваемо.
2: Нет, но у него есть, смотрите, у него есть отличительный. Он рыжий же, у него рыжая борода, если останется. Лысый с рыжей бородой. Да, и, кстати, и женщины-депутаты все волосатые. Ну вот кого реально, ну назовите хоть одну лысую.
3: Ну там сложно все. Может быть, там, знаете, уже женщины такие, как бы, хитренькие. Они, может быть, паричок.
2: Хватит! Нужен новый законопроект. Вот к депутатам, кстати. Нужен новый ГОСТ. ГОСТ Гоши Куценко. Например. Такой, как... Нет, чтобы прям вот... Давайте, кстати, о чем все это?
3: А я за молодого Гошу Куценко, за волосатого. Я его таким привел. Он же был когда-то волосатым в кино там, да. Ну что, смотрите, лысым родился. Ах, лысым родился, да.
2: Лысым родился. Волосатость, это какая-то была черная, серая абсолютно полоса в его карьере, его никто не помнит. Все помнят лысый. Лысый — это действительно тема. Вот, смотрите. Вот, я не туда. Вот, смотрите.
3: О, лысый.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Прямо сейчас для самых опытных и уставших от прослушивания радиослушателей, которые устали от слушать кого-то еще и хотят слушать самих себя. Прямо сейчас момент в нашей программе специально для вас. Вы будете слушать себя, то есть свои собственные сообщения, которые мы будем читать в эфир. Кое-что из них, разумеется, это называется у нас «Народные новости», и вы, наши пишущие радиослушатели, тут уже их... кучку другую написали. Народные новости, что там?
1: Ну, тут у нас была новость о том, что некие наши предприимчивые сограждане начали продавать места в очереди на заправках из-за дефицита бензина. И мы спросили тебя о случаях на заправках, то есть о любых случаях, с бензином, не с бензином, на заправке, за заправкой, в кафе заправочном. И очень много историй, конечно. И, кстати, очень много историй, как в этой новости. Вот, например, такая. Мое почтение, КХ. Уже неделю заправляюсь по ночам, очередь всего по 10 минут. И как раз была вот такая вот эта ситуация. Подошел ко мне иностранный специалист, занявший место возле колонки. Я сразу понял, что у него начальная стадия деменции, так как находился он от колонки метрах в 15. Просил 2000 рублей, а для Москвы достаточно скромно. Видели бы вы это лицо, олицетворяющее разбитые надежды вообще на все. Ну, то есть, его можно было просто объехать. Он стоял в 15 метрах от колонки и просил за место 2000.
0: Я не понял, это бизнес или деменция?
1: Ну, такая, вот и то, и другое, комплексно.
0: Я не понял, в чем смысл истории?
1: Ну, в том, что человек решил сработать по этой схеме, как в нашей новости, да? То есть, как продавать свое место...
0: Тогда это не деменция, это, да, ну, да. Ну, и, кстати, недорого, действительно, для Москвы.
1: Ну, в 15 метрах стоял, как бы, от заправки, и перед ним было пусто.
0: Но неопытный, да, конечно. А, в этом смысле, да, конечно.
1: Наверное, я не знаю, да.
0: Но поэтому нужно, вот именно поэтому, ребятки. Значит, те, кто занимается вот таким бизнесом, продает места в очереди на заправках. Ну, что вы как, ну, маленький. Вот к этому идиоту обращаюсь, которому, которого про которого он пишет. Ну, надо же не на машине, просто на машинах. Надо ездить на машинах с прицепом. Да, желательно... Пускай даже два будет, ничего страшного.
1: С автодомом.
0: Да, автодом, он занимает сколько?
1: Да. Там... А автодом с прицепом еще больше. Автодом плюс автодача. К нему. Чуть поменьше, чем дом, но тоже такое вместительное.
0: Да, а есть... А еще и авто... Хотя есть туалет же внутри автодома есть, да?
1: Да, конечно. Вот. В этом есть смысл.
0: Поэтому, если хотите, смысл весь в туалете.
1: Там,
0: кстати, и душ есть. Поэтому, конечно, если хотите реально продавать какой-то прицеп, ну, не обязательно даже автодом. Можно просто кого-то с собой... Часто, знаете, возят этих...
1: Гусей возят, я видел, там, свиней в прицепе.
0: Нет, без прицепа. Можно...
1: Свиней без прицепа тоже можно возить. Свинью можно в коляске мотоцикла возить.
0: Да нет, я про других свиней, которые это продают, я имею в виду, на заправках. Но, значит, я там хотел зацепиться за... Ладно, уже не будем возвращаться. Там просто был важный момент в этой сообщении. Уже все поздно, думаете, да?
1: А вот какие-то вот такие интригующие истории, как бы, ну, до конца непонятные на заправках. Видимо, про заправки пишет человек, раз мы попросили. Вот Сергей пишет. На пенек сел, косарь отдал.
0: Ну а что вы хотите?
1: За удовольствие посидеть на пеньке.
0: На заправке. Нет, вообще сидеть не хочу, но на заправке. Ну и нет, а может быть нет. Понимаете, ведь а если наши люди уже продают места на заправках, а мы знаем, да, мы знаем бизнес-жилку наших людей, то, возможно, где-то продают и пеньки. Просто мы не знаем ситуации, где напряженка с пеньками. Есть же какая-то история?
1: Ну да.
0: Где вот хочется тебе посидеть, ведь дорога
1: вот к обеду.
0: Да. Нет, некуда сесть. И где-то... Из какого он региона пишет,
1: кстати? А я уже потерял.
0: Наверное, есть какой-то регион, какая-то ситуация.
1: А я и в регионах-то и не разбираюсь.
0: Ну, неважно, плевать. Вот представьте себе, что это за ситуация? Вот когда человеку, вот как вот срочно нужен бензин, ему продают место в очереди. Ему срочно нужен пенек. А ему как все, как бы... Что это такое? Вот где такая может быть ситуация?
1: Где угодно, страна большая, где угодно, от Владивостока до Калининграда это может
0: быть. А как у нас, кстати, с заправками пеньков, как, где вот можно пенек хороший как бы купить? Да, чтобы вот...
1: Такой мяконький, чтобы кожаный.
0: Кожаный пенек, я знаю, где купить. Да, давайте я почитаю. Ну вот пишет, слушайте, голосовых много, моих мало, давайте, так, кто тут? Вот Евгений, давайте сейчас.
2: Привет, уважаемая студия. После ваших слов расскажите самый яркий случай на заправке. Со мной произошло 2 дня назад такое ужасное событие на заправке. Я очень сильно спешил по работе в услугу. Заскочил на одну желтую заправку. Не буду называть.
0: Ну, не знаю, чем заканчивается эта история, но в моем случае она как раз заканчивается вот наоборот. Я обычная, знаете, когда очень хочется, вижу обычную заправку. Да, она обычная. Когда забегаю, она уже желтая. Не успеваю. У вас бывает такое?
1: Да, а кстати, вот по поводу таких историй.
0: Каких?
1: По поводу забегать.
0: А в чем эта история? Вы поняли?
1: Ну, не знаю, давайте.
0: Почему желтая заправка? Что? Оно имеет, он имеет, что какая-то желтая.
1: Ну,
0: а какая-то,
1: ну, какой-то, у них корпоративный цвет желтый, там, есть там разные синие, там, желтые.
0: Не, послушайте, сейчас надо, может, надо. Давайте ему позвоним, потому что это, ну что, это нехорошо.
1: Ну, звоните, если это нехорошо. А мне так не это хорошо. Зашибись, как бы. Но если вам нехорошо, то звоните.
0: Что это? А что, вот что? Не дали высказаться человеку, вам хорошо?

0: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
3: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОМП Берег. Город Казань. Улица Пушкина, дом 46. Украина 121-59-14-79-93. 18+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Шоу.
1: Зумеры начали использовать камеры долгосрочного хранения вещей вместо съемного жилья в Москве. Из-за высоких цен на аренду молодые люди все чаще арендуют складские боксы площадью 1-2 квадратных метра за 2-4 тысячи рублей в месяц. Помещения оборудованы сигнализацией и доступны круглосуточно, а более просторные боксы стоят от 6 до 17 тысяч рублей. Для сравнения, аренда однокомнатной квартиры в центре Москвы сейчас обходится в среднем от 70 до 200 тысяч рублей в месяц.
2: А зачем они сравнивают квартиры с камерами хранения? Я думал, что это как бы не совсем одно и то же.
3: Ну да, желтая и круглая.
2: Да. Ну вообще логично, что квартира как бы стоит дороже камеры хранения.
3: А знаете, окна есть.
2: Ну да.
3: Туалет, ванна.
2: Да, и бабушка сидит. А если сравнить цены квартир с помойными контейнерами, так в Москве это цены на квартиры вообще преступление. Потому что помойные бачки, они вообще бесплатны. И, кстати, знаете, вот действительно, а зумеры не хотят реально сэкономить и пожить в помойном бачке. Потому что там, смотрите, там только одни плюсы. И за аренду платить не надо. Но там же еще и еда бесплатная. Иногда и одежда, и мебель. А если повезет, то в бачке можно и спутника жизни встретить.
3: Вот тут не получается. Смотрите, они же все-таки не живут в этих камерах хранения. Они там хранят вещи. То есть такая, смотрите, странная ситуация у московских зумеров. Денег на аренду жилья у них в Москве нет, но вещей накопилось изрядно. Что аж нужно хранить как бы где-то в каких-то там... Да, на складах. А

0: откуда у них столько вещей, которые...
1: Ну, понимаете...
0: А где они сами? Хорошо, вещи они сдали, как бы на хранение.
1: Вот
0: этого
1: я не очень понял. Этого я не очень понял, потому что... Я вообще не понял, о какой камере хранения идет речь? Имеется в виду контейнеры какие-то большие, да, типа, да, ангары такие, да?
0: Боксы, да.
1: А, ну, тогда понятно, почему так дорого. Там от 2 до 4 тысяч, или, а большие там до 17 тысяч, да? Этого не знаю. А если реально все-таки сэкономить и зумерам попробовать жить в обычных камерах хранения? На вокзале. Они же, ну, как бы, они там рублей 200, наверное, да, стоит? Сколько это?
0: Там посуточно, да, там, или да, по-часово там как-то.
1: По-часово можно. Ну, конечно, придется, да, там, калачиком свернуться, но зато там это не... А можно же, смотрите, я не знаю, зачем им есть... Можно... Ведь есть жилье, которое они могут себе позволить. Зумеры, они же вообще небольшие же еще, да?
0: Ну, нет.
1: Хотя такие лбы, да, бывают.
0: Да, такие.
1: Ну, не важно.
0: Под 2 метра бывают такие.
1: В любом случае, я...
0: Кудряшки такие.
1: Вот. Да, это кудряшество, это то, что их отличает. Так они, конечно, здоровые, но в любом случае, я уверяю вас, зумеры, что можно жить в чемодане. Вот есть, во-первых, сейчас такие большие чемоданы, как зумеры, огромные. Знаешь, идет там тетенька, только что там прилетела.
0: Они обычно почему-то розовые все эти.
1: Да, они, да, абсолютно. Но, видимо, для женщин. Потому что сейчас кто самые сильные, крепкие? Ну, не мужики же, да? И они, ну, эти огромные. Он чемодан, он идет, он ростом с меня. Это во-первых. А во-вторых, ну, даже если ты там, не знаю, совсем большого роста, там, 2 метра, и кудри еще там метр сверху, да? Ну, ничего страшного. Вот карлики-акробаты в них помещаются вообще просто на раз. Да, и, кстати, и зумерам надо реально учиться у них пройти курс у карлика-акробата. Это называется чемоданинг.
0: Да.
1: Деревнинг, да, есть там вчера...
0: Избинг.
1: Избинг, да, нытинг. Чемоданинг, это что? Это так сложно.
0: А если ты еще и карлик-акробат и зумер, то это вообще джекпот.
1: Для кого?
0: Ну, для него.
1: Это вообще идеально. И у тебя своя хата, ведь чемодан-то свой, не аренда, да? Ну да, он стоит сколько там, большой, хороший, если он там, может и не... Ну,
0: он стоит как там...
1: Может и 1040 стоит, ну там и 70, да и 100, конечно, в зависимости, да? Но зато твое жилье собственное, только кудри торчат из чемодана, да?
0: Защемил как бы, молнией, да? Знаете, как бывает, когда шинкой джинсов можно себе прищемить?
1: Не знаю,
0: там,
1: к счастью, не знаю.
0: Да, это уже, да, вам вот, повезло.
1: И если, то, и, кстати, это очень хорошо. Идешь, видишь, чемодан с кудрями. Это значит, уже занято.
0: Да, там... А место нагретое.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:54. Кремов уже привстал, надел свое длинное, не спадающее к ногам одеяние, унизанное драгоценнейшим жемчугом, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, куда? 6 минут, читаем сообщение, чего там.
1: Ну, по поводу случаев на заправке. Меня однажды техничка не пускала в туалет на АЗС за просто так. Я ни черта не купил, обошел с улицы и надудонил им на стенку. Еще и в поддержку накапал на эту тетку.
0: Не понял, накапал и в поддержку надудонил?
1: И в поддержку, а что там уже, 2 раза, чтобы не вставать, как бы, и в поддержку накапал, и на стенку надудонил.
0: Нет, она когда, ну, нет, поддержка.
1: Ну, а что они такие, что они ее поддерживают?
0: Чтобы 2 раза не вставать. А кто такой, скажите, а кого они называют на заправке техничкой?
1: Ну, видимо, уборщица.
0: А почему не называют нормально по-русски, не назвать уборщица? Что такое техничка? Вот у нас есть техничка. А, техничка. Что это техничка? Ой, у нас вот...
1: Ну, такое старое советское слово, знаете.
0: Вы уверены, что советское?
1: Я в детстве помню.
0: В Советском Союзе как раз называли там уборщица, как раз старое слово. Вот у нас здесь, у нас же здесь не техничка, вот, смотрите, вот это кто?
1: Ну, это техничка.
0: Нет, это да, а вот за этим, вон.
1: Ну, тоже
0: это
1: техничка.
0: Кто? Да,
1: это... Видите, техно крутит музыку.
0: А, это техничка, да. Так, ну, читайте, да.
1: Так. Привет, парни. Давно как-то был случай на заправке. Забыл жену. Я пока оплачивал бензин и заправлялся, она тихо ушла в туалет. Потом еду один и понимаю, что как-то подозрительно тихо стало в машине. Вот до сих пор иногда вспоминаю и думаю, что было бы, если бы я не вернулся.
0: А что... Ну, может быть, если бы ты не вернулся.
1: Вообще не вернулся. И в Хакасию уехал.
0: Может быть, с этого все и началось с бензином? А что же тихо ушла на заправку?
1: Ну, ушла в туалет тихо.
0: А, ну на заправку в туалет,
1: да?
0: А что как тихо? А как она обычно?
1: На цыпочках там, на подкрадулях.
0: А зачем? Почему тихо?
1: Ну, а что, громко с песнями, что ли?
0: Нет, ну, смотрите, он говорит, что в машине подозрительно тихо. То есть он имеет в виду, что обычно она там бузит, шумит, что-то говорит, там ругается.
1: Шуршит чем-то.
0: Да, а ушла тихо. Это почему?
1: Видимо, может, тоже свалить хотела. Не
0: знаю, куда?
1: Не знаю.
0: Я просто... Нет, но это важные вещи. У меня вот есть серьезные вопросы. Но я не могу позвонить, потому что... Как его зовут?
1: А я вот уже не
0: вижу. Ну, вот видите, да. Хотя бы мне говорить хоть эти...
1: Хорошо. Работал я на заправке 12 лет назад. Там случаев было, хоть завались. Вот один. Подъезжает мужик и трезвым голосом несет дичайшую ахинею. Как он в отпуск ездил, как у него теща заболела и т.д. А оказывается, это схема была. Один отвлекает, второй бенз ворует. Мне потом из ментовки звонили. Меня подозревали в схеме.
0: Я не понял, у кого, откуда воруют? У тещи?
1: Знаю.
0: Один говорит про тещу, а другой?
1: Нет, а другой бенз ворует. Отвлекает,
0: откуда?
1: Видимо.
0: Откуда воруют бенз?
1: С заправки. Как
0: проблема? А кого он отвлекает? Ну,
1: сотрудника заправки.
0: А, то есть один рассказывает сотруднику заправки про тещу, потому что тот так увлекается этим рассказом.
1: Да, дальше.
0: А тот...
1: Ага, вот оно что.
0: А тот из бензовоза отсасывает, сливает, да?
1: Да, схема это!
0: Это вообще мощно, конечно, работает. Слушайте, вот сейчас, зря ты об этом сказал, сейчас 1000 мошенников слышат, и слушайте, рабочая же схема.
1: Да?
0: Вы представьте, вы заправщик. Да, я к вам подхожу. И можно вас на секундочку?
1: Да,
0: слушайте, у меня тут теща недавно заболела.
1: Да, и что с ней?
0: Да, ой, слушайте, такая история. Сейчас расскажу. Садитесь. Значит, еще я путешествую, а теща, а у нее же, знаете...
1: А тещу брали с собой?
0: Да, а у нее пластырь от курения еще есть. Да,
1: а
0: вот
1: где пластырь?
0: Видите, как вы увлеклись?
1: Прям на голой теще пластырь от курения?
0: Да,
1: на голом...
0: конечно, и заправщик также увлечется этим рассказом легко. Да? И, конечно, он проворонит все. И бензин сливай не хочу. Надо попробовать. Ну, давайте я почитаю. Вот у меня тут отвисло в хорошем смысле. Вот пишет... Чё? Вот девушка пишет. Когда вы звонили, мама стояла под дверью и слушала про сиськи. Я с ней живу. А кому мы звонили?
1: А кому-то там есть имя?
0: Нет, ну я в любом случае звонил, как вы помните, только одному человеку. А это девочка. А это Катя. А она слушала про сиськи. А мама под дверью слушала...
1: Нас про сиськи?
0: А мы
1: Катя побоялась снять, в смысле, побоялась снять трубку, возможно.
0: Нет, там... Да? Я не понимаю. Не, просто такие сообщения, ребятки, ну вы хоть поясняйте. А может, это просто действительно вчерашнее сообщение? У нас просто мессенджер, он же в конце концов, это же...
1: Иногда вспоминает лучшие сообщения,
0: да, лучшие времена,
1: и пишет. А вот тоже еще такая вот про схему на заправке. Саня пишет. Саня С. Я покакал на заправке.
0: Все. Все. Это история. Возможно, что-то за этим стоит. Он просто первую часть. А самое главное...
1: А потом...
0: Все началось. Ну вот, пишет... Алексей пишет. 2007 год работал на АЗС. И девушка на Мерседес 300, гелик, там, конечно, тогда было нормально... Она поехала со шлангом, очень странно было. Не то чтобы я понял, то есть было странно, что девушка... Что?
1: Со шлангом, ну, заправки.
0: Что странно, девушка поехала со шлангом, это странно?
1: Ну, это странно, да. Еще на Мерседесе.
0: А как, я не знаю, я такое вижу каждый день постоянно. В чем прикол? Ну, давайте так, согласитесь, значит, в 2007 году на АЗС тоже были проблемы.
1: Да.
0: И девушка со шлангом. Да, понимаете? А если бы, вот представьте, пол страны в 2007 году, вся страна девушек, все девушки страны поехали бы со шлангом. Что бы было на заправках, а?
1: Вообще, все бы началось еще тогда.
0: Тогда, представляете, все
1: девушки... Нам дали передышку.
0: Да, все трое раз со шлангом.
1: Хотя в 2007 году все остальное было прикольным. А вот некоторые критические замечания нам высказывают слушатели. Прикольный контент, но что-то потерялась суть. Вот в поисках сути мы говорим вам до свидания.
0: Пора за сутью. Время, самое что ни на есть, время сути. Тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на radiorecord.ru. Колбасный цех на рекорде.

0: Не принято. Куда забрались? Слезайте.
1: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОМП Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 26. Украина 121-59-14-79-93. 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Любовь, счастье, радость и энергия. Все есть в этой музыке. Спасибо, что вы провели эти 60 минут вместе с нами. Это шоу «Колбасный цех». Мы с вами услышимся через неделю. Можно было бы так сказать, но нет. В данном случае мы с вами услышимся уже через 2 дня. Через 2 дня. В субботу в 16:00 приходите на сцену «Радио Рекорд» на ВК-фест. Последний раз напомню. Всех буду ждать. Всем хорошего настроения. Слушайте классную музыку. Меня зовут Диджей Балдин. Пока-пока.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем часовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Если вдруг, друзья, по какой-то странной причине вы все еще задаете себе вопрос, почему всего лишь час, да потому что у нас сегодня четверг, а до меня был колбасный цех с Женей Балдиным. Поэтому спасибо ему огромное за крутую музыку, крутое музыкальное сопровождение. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы на нашей радио-вечеринке рекорд-пати. Делаем это с максимальной ответственностью четверга. Ну и, конечно же, продолжаем раскручивать планету в правильном танцевальном, опять-таки, направлении. Впереди у нас 60 минут для того, чтобы подвигаться, для того, чтобы круто провести время, а потому прямо сейчас я призываю наполнять эти самые импровизированные танцполы на нашей радио-вечеринке «Рекорд Пати».

0: Record. Реклама.
1: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
2: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа на

0: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
1: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
1: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-300-24-26.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
1: Не оферта.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
2: Дополнительное образование.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там огромное количество интернет-станций. Выбирайте из доступных более чем 100 штук, между прочим, там есть. Ищите интернет-поток Пати 24 на 7, ведь он является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Ну, а прямо сейчас давайте еще полчасика подвигаемся здесь, на радиотусе Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый «Джили EX5 EMI» двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный «Джили EX5 EMI» с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в «Джили Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
6: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут

0: 254-48-08. 254-48-08. 6+.
1: Дополнительное образование.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэн.

телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд». Там у нас собрано огромное количество свежего контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Лаба и других героев эфира. Так, например, есть Крем, Хрусталев, Вейкаперы, мои шоу «Рекорд Лаб», шоу «Рекорд Лиз», Виолетта Юшкина с «Рекорд Пати», «Рекорд Саунд Пати» и еще много чего интересного в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». И, что немаловажно, свежего контента «Special for you», друзья. А далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках «Рекорд Лаб Шоу». Расскажу вам о свежих клубных треках в следующем часе. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра. Record.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власть у меня данная, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox, поболтаем, заэфирно обсудим те или иные треки из сегодняшнего выпуска. Кстати, мы сегодня его открываем на новой совместной работе Лейтон Джордани, Патрик Топпинг и Космо Кинт. Трек называется Tonight. Трек вышел 19 июня на лейбле Mad Minds под лейбл Армады. Для Патрик Топпинг это один из первых релизов на Армаде, а вот Лейтон Джордани продолжает свою серию громких коллабораций после успешного сотрудничества с Cascade, Green Velvet и Genesee. Уже в первую неделю после релиза трек начал появляться в европейских клубных чартах, что стало хорошим стартом для новой работы. Лейтон Джордани, Патрик Топпинг и Космо Кинт. Tonight.

0: Друзья, Ричард Грей и Лиза «Jump». Следующая новинка у нас некое переосмысление трека 2018 года в свежем звуке. Ричард давно известен своими хитами, да, и громкие поп-клаб-треки он не стеснялся делать, и не стесняется тоже, стоит это отметить. А Ричард Грей у нас и Лиза тоже давно выходят в число самых стабильных представителей европейской хаус-сцены, а их совместные работы популярно появляются в клубных сетах и диджей-подборках. Так, прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Ричард Грей и Лиза «Jump».
1: Рекорд Клаб Тим

0: Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
4: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
3: Не оферта.
5: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Клаб-шоу продолжается вместе с португало-итальянским саундом от, собственно говоря, португальца Том Энзи и итальянцев Дэнни Рома и Манрикс. Nobody. Их совместное творение называется релиз лейбла Make the Girl Dance от 19 июня. Афрохусовая работа, которая пришлась по вкусу нашим парням Свенки Дюнс, которую они поддержали за неделю до релиза в подкасте Шоуленда. Презентовал сие творение Том Энзи еще в феврале, а в апреле работа звучит в его же сете в гест-миксе для Рекорд Гест Микс. Итак, прямо сейчас в Рекорд Клаб-шоу Том Энзи, Дэнни Рома и Манрикс.

Scott Storch, Body Drop. Да, друзья, одна из самых громких коллабораций последних недель. Body Drop от Hugel, Big Sean, легендарный продюсер Scott Storch. Релиз вышел 12 июня на лейбле Make the Girls Dance. Для Hugel это еще один шаг в развитии собственного лейбла. Очередная работа на стыке хаоса и хип-хопа. Участие же Скотта Сторча, автора десятков мировых хитов, делает эту коллаборацию особенно примечательной. Ну а Big Sean добавляет треку узнаваемую рэп-подачу. Итак, прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Hugel, Big Sean и Scott Storch. Body Drop.

новая работа. Трек вышел 19 июня на лейбле Tomorrowland Music. После долгих пауз между релизами шведский продюсер постепенно возвращается к активной студийной работе. По крайней мере, мне хочется в это верить. Поклонники до сих пор ассоциируют его прежде всего с культовым Million Voices, но в последние годы Otto Knows все чаще делает ставку на более мелодичное и эмоциональное звучание. Короче, Part of You уже успел дебютировать в европейских клубных чартах и стал одним из заметных релизов этого месяца. Предыдущего месяца, если быть точным. Otto Knows, Part of You. Record Club.

Это сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мою личную телегу Team Vox. Там у нас собрано огромное количество музыкального контента. Ну и, конечно же, друзья, разумеется, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лист тоже не забывайте слушать. Все предыдущие выпуски, собственно говоря, уже лежат. Совсем скоро положим вот этот новый эпизод Рекорд Клаб Шоу. Поэтому, как только вы увидите, что мы его выложили в интернет, сразу же поделитесь с друзьями, сделайте репост, что называется, и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста в интернетах. Да, спасибо огромное. Далее про списание, что у нас сегодня? Четверг. Ого, значит, в этой студии совсем скоро красотка Леди Вакс и шоу In Between Trust. Меня же в свою очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете первое танцевальное радио России Рекорд. Сегодня с вами я, Леди Вакс. Как всегда, в ночь четверга на пятницу накручиваю бас, ломаю бит. Сегодня у меня гость из Санкт-Петербурга. Брейкс Игрит играет для вас в ближайший час в эфире Рекорд Клаб.

Мадис.

Друзья, напоминаю вам, вы слушаете Рекорд Клаб. С вами в студии я, Лиззи Векс. И мы слушаем гостевой микс от питерского музыканта Breaks the Grid, играет для вас в эфире Рекорд Клаб. Ну а я, Лиззи Векс, хочу напомнить о том, что мы с вами встречаемся в эти выходные. Парк 300-летия, Санкт-Петербург, фестиваль VK Fest. Я, Лиззи Векс, выступаю 4 числа в 8 вечера на сцене Радио Рекорд. Всем быть!

Для вас трек-лист, ну и, собственно, сам микс вы найдете после эфира, то есть уже сейчас на ресурсах Радио Рекорд. Ну а также присоединяйтесь к моему телеграм-каналу Lady Wax Originals. Не могу не напомнить вам еще разок. Так же, как и то, что в субботу я жду вас на сцене Радио Рекорд на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге, 11 числа в Нижнем Новгороде. Ну, а если там никак, то подключайтесь в следующий четверг в ночь. И опять тут Lady Wax в эфире Рекорд Клаб. We'll be right back.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер 101-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.